0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
4: Так. Не в кабинете начальника или где вообще?
3: А вот так вот высунуть, держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете стресс, высовывайте язык.
5: У меня много вопросов.
3: Что?
5: Как так высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
4: Надя,
3: 40 секунд пошло.
4: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника. Тогда еще и премия придет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.

0: Катапульту.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Доброе утро, 7.03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 9 июня. И судя по прогнозам синоптиков, да, три дня дождя у нас будет впереди.
1: Да, как песня, да, как группа, три дня дождя и стопроцентный дождь.
0: Причем сегодня утром, по-моему, он часов 5 зарядил и вот стоит, по-моему, до конца дня и завтра тоже весь день.
2: Ну, я уже готовлюсь.
1: Принятие, да.
2: У меня отрастают уже перепонки, вот эти гусиные лапки. Я уже готов к водоплаванию, так что ничего.
1: Просто если даже фестиваль движения, что там переживали из-за того, что ливень, там дождь, так им просто повезло. Там хотя бы были...
0: Ну, все, да. Мне кажется, уже смирились с этим.
1: Те, кто, а что вот на этой неделе?
2: Вот на эти три дня те, кто уличные мероприятия планировал, особенно частные, ребята, под крышу бы вам всем.
1: Конечно, хочется, чтобы пролило, и 19-го у нас будет ночь музыки. Вот до 19-го, я надеюсь, все прольет.
2: Скажи мне, Серега, ты что, как на коржа-то съездил?
0: Слушайте, ну это было круто. Я скажу честно, я не фанат Коржа. Как бы есть классные у него песни, но я не такой фанат, как вот знаешь, у него есть движ-культура, которая за ним по всем городам путешествует.
1: Тебя что, волной фанатской занесло?
0: Да, я просто давно хотел побывать в Стамбуле. Очень много про этот город слышал, и хороших отзывов, и восторгов. Вот, и тут сошлось два в одном, и концерт как бы... Люблю стадионные концерты, честно говоря, это вообще другая атмосфера. Лина была вот и на Басте, и на Агутине, она может подтвердить. Сам по себе, ну, концерт, я думаю, все уже видели и в рилсах, там, и в сторисах, что он там.
1: Просто все прыгают. Да. У меня есть знакомые, которые тоже вот ездят на разные концерты за ним по всему миру. И там просто везде какая-то толпа, волна, и все.
2: Это же группа поклонников.
0: Да, да, но вопреки моим опасениям, я боялся, что будут там и стычки, и беспорядки. Нет, все было вполне себе культурно. Да, были толпы народу, которые пели песни, веселились, но в целом все классно.
1: Не запрещено, пожалуйста.
0: Да, да, петь. Сам по себе город Стамбул красивый, я не спорю, но толпы туристов, вот это вот у них есть пешеходная улица а-ля наша Вайнера, по которой еще трамвайчик ходит, там просто яблоку негде упасть, и так вообще везде. Так что если вы интроверт, если вы социофобуши, как я, то лучше вам не стоит туда ехать.
2: Но в любом случае, съездил и классно, возвращайся в реальность, ребята, мы тоже просыпаемся, и утреннее шоу «Катапульта» будет здесь до 11 утра, так что всем здрасте. Реклама.
3: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
4: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
5: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
6: По-моему, топ.
5: Да, топ. Компьютерная академия.
7: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
5: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
4: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта.

0: спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
3: Вот это какая-то туча, которая села на нас и сидит.
4: Туча
3: вот
4: и тварь, будет, так и назовем, да.
3: Не знаешь, как ее выгнать от нас, от Екатеринбурга. 7:13 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Спасает и бодрит, наверное, только вот... коньячок, кофеек.
4: Оговорка по Фрейду.
3: Да, ну вот как раз, кстати, о кофе. Сегодня можно будет поговорить и многое узнать. Это площадка, сейчас скажу, площадка информационного центра по атомной энергии. Он находится на проспекте Ленина, 52. Это все вот креативный кластер L52, где проходит очень много интересных мероприятий, в том числе вот таких познавательных. И сегодня на атомы будут разбирать кофе. С неврологом, биохимиком и тренером бариста. То есть мы про кофе постоянно, сколько чашек выпивать, на что влияет, там, на какие процессы в организме.
5: Ой,
3: да,
5: опять
3: что
5: будет
3: плохо,
5: разбирать
3: что
5: вот
3: хорошо.
5: Это зерно внутри, так середина, вот, снаружи, слушай, что куда вот, в производство идет.
3: Вот наконец-то вот не весь этот поток информации из интернета, а конкретные люди, ученые расскажут точно, сколько кому чашек можно выпивать без вреда, как отличается, как на сон влияет, чем отличается арабика от робусты, как кофе влияет на... Как сварить идеальную чашку кофе, наконец, и какую кофемашину выбрать, и вообще. Ну, то есть,
4: идеальный кофе – это сделанный на халяву тебе.
3: Не знаю, не всегда.
5: Давай дальше.
3: В театре оперы и балета сегодня опера «Летучий голландец». Это про ВПН из Голландии, наверное.
4: Да-да-да.
3: Сейчас уже вот так вот поймаю его на Нидерланды. Значит, в театре драмы сегодня наш коллега, радиоведущий, музыкант Коля Ротов в спектакле «Я наконец-то всем доволен». Это квартирник «Реквием», это к 40-летию.
5: Я думал, там будет это «Я наконец-то всем долги раздал».
3: К 40-летию Свердловского рок-клуба и года Уральского рока в Свердловской области. Ну, то есть это вот посвящено музыкантам, которые... Ставили, можно сказать, вот уральские...
4: У истоков стояли.
3: Да, у истоков уральского рока. Рок-волна, охватившая молодежь, тогда еще в 80-х годах прошлого века. И вот что, во что это превратилось.
4: Интересно, спасибо.
6: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама.
13: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
14: Доча, включи голосовые прослушать.
15: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
16: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
17: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
18: Радость не за горами, она на горках.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
20: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
21: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник.
2: Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
10: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
21: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
22: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
21: Поехали. Скажи адрес.
22: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
21: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
23: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
24: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
25: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
26: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
27: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
26: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
28: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
29: Катапульта. Бабах!

0: Есть затопление, поэтому очень аккуратно двигайтесь. Льет постоянно, лужи глубокие. Особенно это относится к тем, кто едет через низины, там под развязками и так далее. Затруднения уже из-за, ну, собственно, незаконченного ремонта в районе Каменных Палаток, Сыромолотова и Высоцкого, также на дублере Сибирского тракта под Калиной и на подъезде. А вот сама Калина в оба направления не стоит, и это хорошо. Напоминаю тем, кто хочет в сторону Комсомольской, не дай бог разворачиваться вам через развязку, там под развязкой в районе Синих Камней есть дорога. Сейчас сделали нормальный человеческий разворот. Под развязочку ныряйте в правом ряду, езжая, и все будет у вас. Затруднения также коснулись участка Амундсена объездная, выезд с Академа перед Краснолесье. А вот широкая речка еще только-только-только просыпается. Там пробок пока лютых нет. Репина стоит в районе университета связи Халтурина перед Готвальда. Северная часть страдает сильнее. Шевская перед фронтовых бригад. Победы космонавтов-машиностроителей Баумана в сторону метро Уралмаш. Заезд со стороны Пышмы. Но вот как раз перед тем светофором, где люди чаще всего разворачиваются. Бакинских комиссаров от Кировградской до Уральских рабочих. Ну и, конечно, район вокзала, опять же, в центре тоже оживленка. У нас тут и Карла Липнихта, и Ленина оживляется достаточно быстро. Просьба огромная, не гоняйте, соблюдайте правила, держите дистанцию и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатеринбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки. 237-104. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Кто у нас на связи? Алло.
3: Алло, добрый день.
2: Добрый.
3: Хотел узнать, есть ли какая-то инсайдерская информация подробная по Волга К50, как собираться будет, вообще какие цены и...
2: Ну, давай так, конкретно итоговый чек, я думаю, мы все увидим. Тут тоже как бы инсайдерскую информацию не узнавал. Мы вообще пока с Волгой как бы, ну, вот так, чтобы прямо Вась-Вась, не особо дружим. То есть они пока отдельно от меня существуют. Но пока весь хайп в сети связан исключительно с платформами китайского производства.
3: Ну, это понятно.
2: Ну, то есть особенно это касается Манжара, переодетого и с помененными шильдиками, да, упрощенными там кое-какими вещами. Я скажу так, если это оживит производство в нашей стране, и это будет, ну, реально соответствовать тому качеству, которое хотя бы есть у первичного производителя, ну, так же, как и «Москвич» имеет место быть и будет существовать, да почему бы и нет. Но цена за 4 с лишним миллиона автомобиля, которые там стоят полтораху, ну, ей-богу, не демократично, мягко говоря.
3: Ну, вот. И хотелось, как бы, тоже ситуации такой не случилось, что на нашем российском рынке эта машина будет стоить определенную сумму, да, и ее же будут подгонять дилеры. Ну, то есть, как бы, будет рост, так сказать, китайской машины. То есть,
2: да, так и будет.
3: Вот этого, как бы, не хотелось.
2: Нет, он такой будет. А что не хотелось бы? Мне тоже много чего не хотелось, но будет. Я тебе сразу могу сказать, что ее не будут продавать дешево, потому что это ж как бы Манжара стоит почти пятеру, а здесь получается, ну, плюс-минус там 4 с лишним миллиона. И все, и пожалуйста, тебе на, получи. Честно, ну, вот это меня сильно смущает. Ну, не берите вы как бы такую платформу, возьмите другую. Я не против, чтобы она, может, и выглядела даже по-другому. Самим хочется, чтобы делали сами вообще. Вот свое придумали и делали.
3: Да, это тоже, да, интересно. Потому что если она приходит готовая, и ты видишь, что у тебя все взято оттуда, а здесь что делается здесь, непонятно.
2: Ну и плюс там всякие вот эти штуки с переделкой шильдика и упрощением каких-то вещей из разряда там в Манжарике Алькантара, а здесь просто КЗ. Ну, не знаю, такая себе история, честно.
3: Понятно.
2: Вот, я пока не горю в плане патриотизмом вот этой моделью. Если бы это
3: было...
2: Давай.
3: Немножко такую тему, не, ну, как автомобильная, но не про новые машины вообще. А вот двигаюсь тут на двух участках и заметил, разметка интересным образом нанесена. То есть, если в сторону Щерса ехать по машинной, в сторону Кольцова, да, там есть такой широкий участок, то есть там широкие полосы. И правая полоса, она перед Щерса, она потом идет на две, но до определенного участка она широкая. И вот столкнулся, едет справа сзади товарищ и вот прям прижимается. То есть, ну, широкая полоса, конечно, но формально есть разметка, три полосы, что ты вот лезешь. И второй участок такой же, это Викулова, поворот на Кравле, если когда от Металлургов едешь. Там
2: Четыре
3: полосы сделали. И вот, ну, такая ситуация всегда, там автобус, если встает на поворот, ну, там, то есть, не знаю, как-то...
2: У тебя претензия, это...
3: нормально сделать.
2: У тебя претензия, чтобы либо ее больше сделали, ну, то есть, уже ряды, чаще разметка, либо...
3: Да, и к водителям, да, что, ну, вот если есть три полосы, ну, не надо лезть, то есть, ну, я тебя увидел. Как бы, кто делает разметки, ну, сделать как-то нормально тогда, если три машины помещаются, ну, сделать это... нормальную разметку на там 4 полосы, и чтобы никто не сомневался.
2: Ну что, спасибо тебе за интересное мнение, благодарю. Следующий звонок, еще успеем принять. 237-104, быстрый вопрос, быстрый ответ. Если кто-то хочет обсудить что-то свое, либо добавить к нашим разговорам, добро пожаловать. Алло. Доброе утро, кто там? Алло. Ребят, если вы дозвонились, оставайтесь на связи, будем с вами общаться. Делайте так, чтобы звонок вас от вождения не отвлекал. Кто-то еще на связи у нас? Алло.
4: Алло.
2: Ой, потише приемник, да.
4: Да, доброе утро. По поводу, хотел поинтересоваться мнение по Эволют.
2: Ага.
4: Электричка с гибридами, какие-то мнения есть уже,
2: ну,
4: или нет?
2: Ну, давай, изначально я этот транспорт увидел только в южных регионах, и мы общались с таксистами, много их в такси. Я вот в Сочи был буквально в мае и катался на iSpace. Что касается эксплуатации в южных регионах, ребята все говорят, да, клево, да, круто, в пределах небольшого мегаполиса, реально себя оправдывает, да, может быть, кондовенько сделано в плане комфорта, тут я не спорю. Но если мы берем экономическую составляющую, получается выгодно. Но как только переходит в зиму, тут начинаются жалобы. Заряда не хватает, того, пятого, десятого. А чтобы хватало заряда, нужна другая батарея, да и вообще, в принципе, другая машина. И много других нюансов. С айпрошками сталкивался тоже, но это тоже в южных регионах. То есть для нашего с вами, наверное, все-таки для небольших пробегов. По сути, это машина на работу и обратно. И если есть возможность где-то подзаряжаться, например, дома у себя, в коттедже или еще что-то, вообще электрички интересно. И гибриды интересно. Но с точки зрения сейчас паркингов и многих других вещей, ты же тоже читал с 1 июня, что будет?
4: Ну да.
2: Ну вот, собственно, вопрос, да, если ты берешь для работы и небольших пробегов, и если тебе от дома до работы и обратно, это выход из положения. Это бюджетно, дешево и сердито. Если ты берешь уже там под такси, не хватит тебе пробега в северных регионах. Тоже общался на эту тему с ребятами из транспортных компаний. Сейчас же еще зайдут электрички. Там надо посмотреть. Ну, и гибриды тоже будут развиваться. Правда, как это будет в рамках нового пожарного пожарной безопасности новой, я не знаю, честно. Будем смотреть.
4: Просто из форумов увидел момент, что Webasto добавляет к электричке как раз-таки на зимний период, решает вопрос обогрева салона.
2: Да, обогрева салона, да, но емкости батареи-то нет. Мы же говорим с тобой о том, как на ней ездить. Ну, чтобы у тебя там не 150 километров в день оставалось, а поболее. Понимаешь? Пока. То есть тут как бы пока для наших регионов либо очень современные батареи нужны, там система обогрева, но это другого уровня машины, просто там цена X3 будет. Спасибо тебе большое за вопрос. Хорошего дня. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На старт! Внимание!

0: проезда на chartage-пляж.рф.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
6: Артём, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
1: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Богдан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7.46 в Екатеринбурге. И прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир.
3: Да, пришло время творческой игры 237-104. Вам нужно в рифму продолжить наше стихотворение, точнее, как это, замкнуть правильным словом и получить приз.
2: Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Кто на связи? Доброе утро.
2: Привет.
3: Кто ты, творческий утро. Человек? Как зовут тебя?
4: Алексей.
3: Мокнешь?
4: Да нет, в машине еду.
3: Скажи, пожалуйста, у тебя есть дресс-код на работе?
4: Спецодежда.
3: А, то есть ты не ходишь в тройках, там, двубортных, однобортных пиджачках, ты чисто вот в спецодежде.
4: Да, очень редко.
3: А
4: на
3: если...
4: выпускной последний раз ходил.
3: Ой, подожди.
0: На выпускной.
3: А это на свадьбу, там, я не знаю.
2: Тоже в спецовке был.
3: А если ты вдруг станешь начальником цеха?
0: Да, или ты в костюме начнешь ходить, скажешь, так у нас вот Алексей какой красивый-то. Сделаем его
2: начальником. Надо его повысить до главного, ну.
3: Или главное.
4: Надо будет попробовать, да.
3: Давай повышение, давай. Жди. Значит, мы тебе приготовили стих. В конце надо правильное слово вставить, и тогда, возможно, ты станешь ближе к
0: Михалычу.
3: Итак, погнали.
2: Собрались, давайте.
3: Олег, как директор, готовится к встрече. Его внешний облик во всем безупречен. Шелковый галстук, элитный парфюм. Классический темный надел он.
4: Костюм.
3: Молодец.
0: Конечно. Алексей, поздравляем. Сегодня получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены».
3: Ну что, Алексей, спасибо. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Доброе утро, 7.53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении проект об усилении контроля за иноагентами. По словам спикера Вячеслава Володина, предлагается усилить надзор за их финансовыми операциями и ввести запрет на соцрекламу на подконтрольных им интернет-ресурсах. В Екатеринбурге хулиганы в городском автобусе напали на девушку и избили пассажира, который вступился за нее. Возбуждено уголовное дело, расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает Уральский Меридиан. В Екатеринбург прибыл первый из 50 новых трехсекционных низкопольных трамваев «Кастор». Сейчас его собирают в западном депо. До конца сентября в город доставят еще 19 таких вагонов. Оставшиеся трамваи поступят до 25 декабря, сообщили в мэрии. Трамвай вмещает 150 человек, оснащен современной системой климат-контроля, светодиодным освещением, системой автоматизированной оплаты. Помимо трамваев, в этом году Екатеринбургский парк пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особого большого класса, пишет Урару. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 – 196, напоминает «Коммерсант». В Екатеринбурге стартовал 11-й музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет». В этом году он приурочен к 90-летию Свердловской филармонии. Денис Мацуев признался, что для него гастроли на Урале всегда в приоритете, пишет «Сигнал». Каждое десятое объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой, чтобы привлечь клиентов, а потом говорят, что объект продан, и предлагают уже другие варианты, пишет РИА. Доллар на вторник 73.26, евро 85.27.
3: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Дождик.
7: Зарядил.
6: Ты посмотри, что делается.
7: Ну, не лето.
8: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинос».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Североуральске выделили все-таки с дождем. Температура плюс 18, в Каменске потеплее до 20, но и дождь на весь день.
0: А Екатеринбург сегодня облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, а температура днем плюс 18, плюс 20.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
13: А ты видел?
14: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
15: Нелма подвеска?
14: Есть.
15: Разгон как у гепарда?
14: Есть.
15: Госпрограмма?
14: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
16: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Катапульта.
4: Жуть какая. И долго это будет?
3: 4 часа.
4: Мать твою!
5: Утреннее шоу
3: «Катапульта»
5: на «Радиопилот».

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге, вторник сегодня, 9 июня. Да, лето не чувствуется, 3 дня дождя обещает сегодня, 100% дождь весь день стоит причем, и завтра тоже, и послезавтра тоже, но мы не расстраиваемся.
1: Да, потому что в эфире утреннее шоу «Катапульта», с вами Мороз, Новыч и Королев. Всем большой привет, пусть и лед, пусть и репутацию подмочило.
2: Слушайте, немножко расстраиваемся, что мы не расстраиваемся.
1: Нет, но...
2: Знаешь, такое сказал за всех, я вот расстраиваюсь.
1: Вчера вечером, когда анонсировали вот эти 3 дня дождя, но. Прямо, сказали, что ну все, точно
2: затяжное,
1: будет.
2: Затяжное,
1: да. Выдохнули те, у кого аллергия на пух. Че вчера творилось?
2: Да,
1: вот прям белый снег вообще шел.
0: Слушай, у меня аллергии нету, но я в конце прошлой недели, когда была хорошая погода, решил пробежаться по зеленой роще. Невозможно. Этот пух, он реально как сугробы лежит на земле, и он летит.
2: Каждый год.
0: Даже
2: поднимается
0: если нет
2: эта
0: ветра,
2: тема с тополями, которые должны были нас спасать.
1: Они
2: еще
1: и пол поменяли в свое время. Короче, в эфире сейчас хотел с вами обсудить наш выезд. У нас же послезавтра выездная катапульта.
2: Да, короткая рабочая неделя, поэтому мы в четверг едем.
1: 11 числа у нас утреннее шоу «Катапульта» работает в автосалоне «Автобан» на Металлургов 67. Так что те, кто хочет посмотреть на интересную импортную автомашину, приезжайте к нам, там много машин в наличии. Можно будет потрогать, пощупать, с нами пофоткаться. И видеотрансляцию можно подключиться, смотреть на сайте pilotfm.ru, в нашей группе ВКонтакте. Так что подключайтесь.
2: Партнер проекта «Автобан Импорт» на Металлургов 67. Автомобили из Европы, Китая, Кореи в наличии и под заказ. Более 200 авто в наличии. ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Ребятки, вот тут статистику уже обнародовали, что год будет большим на сокращение некоторых профессий. В 2020 году...
2: Некоторых.
1: Да, в 2020 году тоже были сокращения, об этом мы тоже, помню, поднимали разговор. А в 2026-м многие компании готовят к увольнению сотрудников. Пока по статистике это вот...
2: Это вот то, что ИИ можно заменить.
1: Не совсем. Нет? Короче, под увольнение готовят каждая 7-я компания. Типа. Ну, пока это не точно, потому что, факт будет только в декабре, наверное, уже сам по себе. Что касается профессии риска. HR-специалисты. Внимание, да, большие отделы там и так далее. Офисный средний слой, высокооплачиваемые сотрудники среднего звена. Это вот прямо такой топ.
2: Неэффективные.
0: Которые непонятно, чем занимаются, как правило.
1: Скорее, ты понимаешь, это какая-то прослойка между верхним управлением и операционным составом, возможно. Mm-hmm. Может быть, и по операционному составу в некоторых видах, направлениях профессий тоже могут быть чистки из-за, опять же, ИИ. Mm-hmm. Дальше. Те, кто в безопасности. Представители рабочих профессий, строители, инженеры, врачи. На строителей реально прямо охота идет.
2: Конечно.
1: То есть прям хорошего строителя, бригаду свою создать, это достаточно сложно сейчас. И специалистов мало, и рук хороших. Потом, что еще? Врачи.
2: Конечно.
1: Специалисты по кибербезопасности и курьеры-догрузчики.
2: Да.
1: Вот,
0: сейчас, мне казалось, наоборот, все уходят либо в курьеры, либо в грузчики.
1: Но молодежь, кстати, очень много курьерами работает. Вот уже старшеклассники начинают, работать курьерами на велосипедах на своих. У кого есть бабло, те на электрическом транспорте доставляют.
2: Ну вот в такую погоду ты бы вот сам пошел в магазин, а тот раз заказал, тебе все привезли. Вот, действительно, иногда не хочется выходить.
1: Вот опять же, в такую погоду это проклятая работа, конечно. Вообще, я смотрю на них. Даже, вот я, сколько бы я не возмущался по поводу того, что они по тротуарам двигаются. Нельзя вообще.
2: Да,
1: не
2: да.
1: надо там двигаться.
2: Но жалко.
1: Но я смотрю на них. Они, пусть и в дождевиках, но я понимаю, что они все мокрые с ног до головы.
2: Да, вот с этой это с утра до вечера.
1: Вот. Поэтому, да, я понимаю, работа тяжелая достаточно и востребованная, как оказалось. Угу. Поэтому вот смотрите сами, да.
0: Ну и новость была, вот буквально, я помню, обсуждали, по-моему, в пятницу, что не надо сейчас увольняться, потому что если вы уволитесь с хорошей должности, как бы она вам ни надоела, вы можете год остаться без работы.
1: Да, спрос на рынке на некоторые профессии, особенно связанные с работой в офисах, подупал.
2: Ну все, засучив рукава, с удовольствием.
0: Лина работает за троих сегодня.
1: Линка, если что, она не только как ведущий стилист, она еще и привезет что-нибудь вам.
2: Да. На чем? На своем горбе.
1: Модная доставка на горбу. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Верю, не верю». Женщин в эту игру мы приглашаем особо. Мужчины тоже звоните. 237 104 прямо сейчас.
3: Реклама. Привет, Сань. Куда спешишь?
4: Готовь сани летом. Xenon Shop 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
3: Что это значит?
4: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
5: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
6: На старт! Внимание!

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
7: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
8: 0+.
9: Улыбка.
10: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
11: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
10: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
12: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
14: Завтрак от 259 рублей.
15: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
16: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф.
3: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс «Верю, не верю». Его представляет ОКИТ Екатеринбург, аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Александр. Водителем работает. Сегодня на водителя выходной. Пошел работать водителем в такси. Mm-hmm. Чем тут водитель, там водитель. Здорово, Сань.
4: Доброе утро.
3: Слушай, ну вот ты совмещаешь. Что, нормально получается по итогу?
4: Ну, неплохо. 7-8 чистыми-то за день, за 12 часов-то.
3: Слушай, нормально.
0: Слушай, ну и сегодня повышенный, наверное, тариф какой-то, да, из-за дождя. Все хотят.
4: Я в Яндексе работаю принципиально, потому что это крахопоры, берут пар процент плюс, самозанятый заплати плюс, еще отдай саму Яндекс.
3: Ну, а окей, откуда ты заказы берешь?
4: Я работаю по верхней Пышме в местном такси.
3: Понятно. Ну что ж, хорошо себе работает. Против тебя сегодня играет Лена. Она учитель начальных классов. Здравствуйте, Лена.
5: Доброе утро.
0: Все, выдохнули.
6: Или еще у вас площадки, еще вот эти все.
3: Скажите мне, пожалуйста, а вы, Елена, извиняюсь за вопрос, не очень, может, корректный, а вы какого возраста учитель?
5: 30+.
3: Слушайте, но, наверное, папочки-то активно ходят, да, на собрание?
5: Да нет.
3: А в основном мамаша.
6: Это все, Сань, твои фантазии больше.
0: Ты-то сам ходишь?
3: Уже сейчас нет. Уже. Чего я только расстраиваться? Это?
0: А я наоборот вот мужа стала отправлять. Так удобно на собрание.
3: Слушайте, а вы куда-нибудь с классами уже выезжали?
5: Да, у нас это было заключительное мероприятие, и сейчас лагерь проходит.
3: А, вы же сейчас отправили малышей, ну, после четвертого... Подожди, 4 класса отучили, и сейчас возьмете других, да?
5: Нет, у меня второй и третий класс.
3: Понятно. Ну, давайте тогда мы с вами поиграем. Значит, смотрите, у нас есть 3 утверждения. Ваша задача в них либо верить, либо не верить. Тот, кто 3 правильных ответа соберет, тот получит приз. Погнали. Мы утверждаем, что у самолетов нет заднего хода. Веришь в это, Сань?
4: Не верю.
3: А ты, Лена?
5: Я верю.
3: Дальше.
0: Мы утверждаем, что автюмия – это нарушение слуха.
6: Верите?
0: Смелей.
4: Нет. Так, я нет, не верю. Угу.
3: А ты, Лена?
5: Тоже нет.
6: Ну и третье, заключительное. Мы утверждаем, что флю в переводе с английского это грипп.
3: Грипп, болезнь такая.
6: Я сегодня не выйду, у меня тут флю, да.
3: Ну, веришь, Сань?
4: Так, не верю.
3: А ты, Лена?
5: Нет.
3: Тоже не веришь. Теперь у меня, кстати, вот к вам вопрос. А вот вы скажите мне, Сань, то есть ты веришь, что у самолета есть задний ход, да?
4: Ну, я верю, но что-то с трудом, то есть ошибся, может быть, потому что самолет обычно толкает тягач.
3: Да, да, абсолютно правильно, да, его нет. Выталкивают с парковки специальным тягачом.
0: А что, вот нельзя сделать ему задний ход?
3: А как ты его сделаешь?
0: Не знаю.
3: Это чтобы турбина, чтоб турбина дунула прямо в здание аэропорта, чтобы он поехал.
0: А
3: как он без турбины поедет, мне интересно?
0: Ну, я не знаю.
6: Пусть все остается как есть.
3: Если его двигают турбины, которые находятся на нем, как он двигаться должен задом?
0: Ладно, ладно.
3: Поэтому, да, у него есть реверс на турбинах, но он сделан как тормоз для того, чтобы тормозить. Вот, обратной тяги не дается столько, чтобы он поехал назад, поэтому его выталкивают, а потом он уже начинает, собственно, выезд на полосу руления и так далее, уже на взлетную. Поэтому тут, Лена, права, ты нет. Дальше.
0: Автюмия. Это эвтюмия. Значит, это понятие ввел Демокрит. Это вот то состояние прекрасной безмятежности, какое-то идеальное душевное
6: когда
0: состояние
6: человека. Когда наелся хорошо тебе после обеда, да?
0: У некоторых это даже образ жизни. Я не знаю, как его можно поддерживать
3: название,
0: постоянно.
3: Название, конечно, для этого идеального состояния очень странное.
0: Ну, Демокрит этого ввел, ну, придумал.
6: Короче, лодыри, которых все хорошо, их ничего не интересует. Так, ну и с третьим, по-моему, вы оба ответили тут нет. Короче, флю в переводе с английского на самом деле грипп.
0: Терафлю.
6: Да, да, средство от гриппа. Да.
3: К сожалению, промахнулись оба, но не расстраивайтесь. Пусть день будет у вас хороший. Мы вам этого желаем вместе. Надо крикнуть катапульта. Давайте. 3, 4.
5: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
10: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
9: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
10: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
9: В Лимпопо? Конечно!
10: Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
11: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: Это я.
1: Доброе утро. 8:22 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. И, значит, новости выгорания. Как не выгореть, мы все спасаемся от этого выгорания. Так вот, сотрудники, которые любят писать «доброе утро» в рабочих чатах, выгорают больше всего. Этот показатель у них достигает 52%, показало исследование. Те, кто постоянно отвечают на подобные сообщения, чаще замечают у себя первые признаки выгорания. Становится плохо. А вот те люди, которые игнорируют утренние приветствия и сразу переходят к делу, ну вот без этого, вот туда-сюда, вот без этих, ну, казалось бы, вежливых, там, здрасте, да-да-да-да-да-да, а вот сразу к делу переходят, у них выгораний, типа, меньше, реже остальных, те, кто игнорируют эти утренние приветствия. Ну, эксперты замечают, что чем радостнее и чаще человек здоровается по утрам, тем сильнее его усталость к вечеру.
2: Это мы с Димкой Раевским так общаемся обычно, когда там сменами надо поменяться, или там что-то кто-то не может выйти, я ему пишу, типа, Дима, доброе утро, сможешь такой-то день выйти, я там не могу, он такой, ок, все.
1: Да.
2: Ок, понял, все, все наше общение.
3: На самом деле, может быть, это и правильно, но хотя бы привет надо написать, что уж прям не сломает. Единственное, я очень надеюсь, что нейросети будут вот таким вот чатом рабочим помогать. Почему? Потому что ты очень много времени тратишь вот на эти раскланивания.
1: Вот как
3: где-то шаблон должен быть.
1: Как в Яндекс.Такси, вот я, чтобы связаться с таксистом, он сразу же, здравствуйте, то есть я уже это не пишу, это элемент вежливости. Да.
3: И здесь, мне кажется, такая же тема. А то пока ты со всеми поздороваешься, еще что-нибудь там.
1: Хотя ты уже устал.
3: Хотя я уверен, есть люди, которые этим заняты целый день. То есть они прямо вот здороваются.
2: Извините, они пока разошлют все эти картинки по чатам домовым, там по чатам с родственниками, день уже проходит.
3: Слушайте, у меня вот прямо в соцсетях есть целая группа. Я обращаюсь к вам, дорогие друзья. Вот у меня там 3 или 4 человека. Я их называю мемасные спамщики. Вот вы присылаете мне мемасы целый день.
1: Это дети.
3: Целый день какие-то видосы. Вам нечем заняться,
1: радуйся,
3: что ли?
1: С тобой хотят поделиться эмоции. Понимаешь, человек отобрал из всего количества мемов единственный мем, и он тебе
3: я
1: отправил.
3: Я уверен, что это общая рассылка, Лина.
2: Нет, было же даже исследование, новость. Если человек тебе отправляет постоянно видосы, он тебя хочет.
3: Не надо. Парни, не надо мне ничего присылать, пожалуйста.
1: Не надо хотеть.
3: Во-вторых, я все эти видосы и так вижу.

0: зарплаты. $5000 в час. Ой, за ночь $30. Ну, в общем,
1: $30000.
0: $30000.
1: А то ты сказал $30.
0: А, 30 тысяч, конечно.
2: Нет, но... если она, значит, мне VPN установит, который будет всегда, общем, работать, то я готов,
0: да,
2: потратиться.
0: А, как и говорят девушки, что айтишники, они очень умны, но им тяжело даются романтические отношения, эмоциональная близость, поэтому они готовы платить за красивую внешность, да, но и за беседы, про, именно про технологии. Вот про все вот это вот, чем они занимаются. И многие девушки, которые раньше работали в сфере тоже компьютеров, там, финансов и так далее, ушли просто сюда и прекрасно себя чувствуют.
2: Я сразу вспоминаю в этом плане сериал классный был, «Кремниевая долина», так и назывался он. Они там тоже парни, типа там в одном доме жило несколько этих изобретателей, стартаперов. Они девушку себе вызвали, она им, короче, просто все уснули, за ночь приложение накодила новое. Забавно было.
1: Подождите, а как у этих IT-эскортниц с антивирусами?
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом .рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама. Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 70-65.
8: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
9: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
9: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Р-Адент» – прекрасное подтверждение.
9: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
8: Стоматология «Р-Адент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Кто-то круто!

0: Всем тут круто. 0+.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: катапульта.
1: Если в такой день ты на машине, твоя жизнь автоматически становится прекрасной. 8.33 в Екатеринбурге. На радиопилот пришло время проверки на дорогах. Ее представляет ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33, телефон 328-400. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Ну вот сейчас, не знаю, счастливы ли те, кто за рулем, поехав на объездной от улицы Московской по объездной. Объездной пробка до базового. Во-первых, не до конца уложенный асфальт. Во-вторых, лужищи страшенные просто. Что касается движения, весь этот участок не колом, но все-таки стоит. Затруднения в движении также в районе Машинной, перед Чёрсой и в направлении Ткачей, Фурманова, там ДТП. Затруднения по Белинского перед Фурманова. Затруднено движение по Фурманову, по Белинского, ой, по Большакова. И на Посадской даже отголоски этой пробки есть. Затруднения движение на улице Ленина в направлении площади, потому что в районе площади ДТП. Первый километр Космонавтов встал. Уралмаш стоит очень-очень плотно. Машиностроители от площади, практически от проходной до метро. Туда же и улица Баумана, и Победы тоже страдает сейчас. Шевская, фронтовых бригад. Кстати, на фронтовых бригад что-то очень много народу. Отстачек прям стоит в эту сторону. С затруднениями движения на юго-западе. Тут Московская стоит практически от развязки до Щерса. Самунсина пробка начинается практически до Южного автовокзала. Затруднения в районе Дегенина, Краснолесье, выезд Широкой речки перед объездной Амунсина в районе Ванцовского. В направлении объездной улица Халтурина перед Готвальда, особенно в левом ряду, подстаивает. Затруднения на Стрелочников в оба направления. В направлении, кстати, Черепаново что-то прям тоже подрастает пробка, если ехать с вокзала. Район ЖБИ. Тут вот отдельная история опять в районе Каменных палаток. Но это стандартная ситуация. Комсомольская со стороны Калины перед Малышева стоит и подстаивает немного второй мост. А что-то произошло-то? Что там, разворачиваются люди, что ли, опять через развязку? Пожалуйста, будьте внимательны, аккуратны и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Напомню, друзья, у нас есть телефон прямого эфира 237-104. Вы можете дозвониться. Эфир прямой, поэтому звоните с вопросами, мнениями. Ну и, конечно, с удовольствием с вами поговорим. Хотел еще важные вещи обсудить. Лето началось. Необходимо каждому с детьми со своими провести рассказ о правилах дорожного движения. Детей становится на дорогах очень много. Следить за тем, как они, собственно, проходят через перекрестки и пешеходные переходы. И еще заметил большое количество, вот вчера особенно, на питбайках народу передвигается. Я напоминаю и взрослым, и детям, питбайки — это спортивные снаряды. А они должны быть исключительно на специально отведенных трассах. Нельзя по дорогам общего пользования передвигаться на обочинах и тротуарах, тем более, я огромная просьба, уберите с тротуаров тех, кто ездит на электрических, полноценных моторагах, а не на велосипедах, вот там с педальками и маленьким электродвигателем. Двигается полностью экипированный по тем местам, где люди ходят с детьми за ручку. Алло.
3: Саш, привет, Женя зовут.
2: Да, привет, Жень.
3: Подскажи, сейчас машина у меня Mazda CX-7. Что-нибудь хотелось освежить за 1,5 примерно миллиона.
2: Угу.
3: Но... Расход топлива сильно.
2: Я понимаю. Что, у тебя битурбо?
3: Ну да.
2: Ну да. Там на кикдаунах у меня по 150 литров показывал моментальный расход. Короче, давай так. В динамике ты однозначно проиграешь. Но к этому надо быть готовым. Что обычные атмосферники? Ну, может быть. Не знаю, найдешь ли ты в этом бюджете более-менее живую CX-5, но можно попробовать.
3: Нет, таких живых нету. Я как вариант рассматривал Аркана.
2: Аркана, да, вариант рабочий. Мы тоже обсуждали с нашими слушателями. Минус какой? Вот этот 1.3, он интереснее на Дастере, правда? И, наверное, я бы, знаешь, еще что, если тебе по размеру надо прям что-то такое с приличным багажником, то, по сути, у Арканы нет конкурентов, но вот этот моторчик на ней не так гребет, как хотелось бы. Тяжеловато все-таки. И если все-таки упираться в атмосферную историю, ну, посмотри Каптюры. Че нет-то?
3: Каптюра. Ну да, тоже вариант хороший.
2: Ну, это как бы интерпретация Логана, по сути, как и Дастер, но более цивилизованная. Только маленькая. Багажник маленький, салон небольшой. То есть к этому надо быть готовым.
3: Ну все. Спасибо большое.
2: Тебе спасибо. Удачи в выборе. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться. Либо свой вопрос озвучить, либо добавить что-то вот к нашим разговорам. Алло.
4: Алло.
2: Да, доброе утро. Слушаю.
4: Доброе утро. Александр, подскажите, пожалуйста, ваше мнение относительно Хончи HS3.
2: А я вот недавно совсем катался. В целом, сама как бы философия автомобиля интересна. Да, может быть, не так много внимания для багажника, но зато для пассажиров второго ряда. Простовато мультимедиа, нет такого, знаешь, какого-то богатого лоска. Но при этом мощный двигатель, если мы берем верхнюю комплектацию, там, ну, вряд ли ты что-то мощнее в эти деньги врубишь. Вполне адекватно настроенная подвеска, но могло быть покомфортнее, я имею в виду, в круизном варианте. И броская внешность. Тут ничего не отнимешь, да. Просторство для пассажиров второго ряда, вполне адекватная, внятная управляемость и комфорт с такими-то катками и динамика. Ну, яркая внешность, это вот, знаешь, кому-то заходит, кому-то нет. Я понимаю, откуда интерес, потому что сейчас идет, насколько я понимаю, распродажа складов прошлогодних, 25-го года машину смотришь, да?
4: Ну, вроде такую, да, предлагаю.
2: Ну вот, да, потому что там хорошие скидосы. И за эти деньги уже как бы подкусывает, нету интересных вариантов.
4: Ну, по динамике...
2: По динамике мне понравилось. Прям, а?
4: Не сильно понравилось.
2: Слушай, вот с чем сравнивать? Честно тебе скажу, у меня в семье есть машина, тоже двухлитровая, тоже свыше 200 лошадей. Ну вот, потом я купил меньше 200 лошадей, вот сейчас на Dargo X езжу. На Dargo X мне интересней. чем на Юникее. Но если мы на трассу выезжаем, Юникей интереснее. Но опять же, по комфортабельности тоже разные отношения. То есть там и катки разные, и подвеска по-другому работает. Здесь я бы сказал так, могло быть лучше. Ну то есть ты же ждал, что прям пушка-гонка с такой мощностью. Нет, в городе такой эластичный двигатель и разгоны не в точку, как говорится. Но при этом и расход не такой конский, как у некоторых других производителей.
4: Понял, спасибо.
2: Тебе спасибо. Следующий звонок будет заключительным. Быстрый вопрос, быстрый ответ. 237-104. Можете прямо сейчас дозвониться. Успевайте. Алло. Да, кто на связи? Алло.
5: Алло.
2: Слушаю вас. Тише приемник.
5: Вопрос такой, вот вы же там мониторите с таксистами ситуацию, угу. Вот я работаю на Рапиде, есть ли вообще смысл на китайца менять, просто уже 400 пробег, вот, но вроде проблем нету, и вот там, допустим, седан, там М-Гранд, что-то вот такое, вот, есть ли вообще смысл менять?
2: Ну, я общался, сейчас больше внимания таксистов приковывают, ну, с учетом подорожания топлива и так далее, приковывают гибридные либо электрические технологии в крупных городах, где развивается инфраструктура. Понятно, что у владельцев крупных автопарков в этом есть интерес. У тех, кто одну машину имеет свою под собой и на ней работает, это, наверное, тема не самая интересная. Поэтому в сторону Китая многие и даже не смотрят. Да, можно прикупить что-то типа, вот я видел, префейсов, М-грантов, там еще что-то. Здесь есть определенная подоплека, но обойдется ли эта машина без проблем и спокойно ли ты ее продашь на вторичке, вот это уже вопрос открытый. Почему? Потому что они теряют фактически больше, чем даже та машина, которая сейчас перед тобой. Но при этом она просто новая на гарантии и уже может позволить тебе залезть в другой класс пассажиров. Вот и все.
5: Угу. Просто у меня товарищ уже 800 на такой проехал, и вроде как бы тоже проблем нету. И вот я вот что-то задумался. Лизинг просто.
2: По 800 на М-гранте он проехал?
5: Нет.
2: А, на твоей, да? Слушай, ну я бы пока покатался, честно. Я не знаю вообще, как вся эта ситуация развернется. Дешевле, конечно, не будет. Но хотя бы помониторить, чего там со спросом на вторичке и тому подобное, я бы не поленился на твоем месте. И уже, если тебе предлагают выгодные инструменты экономические, тогда уже принимать решение. Рано или поздно менять придется.
5: Но у меня 21-й год, я вот почему и думаю.
2: Ну, пока покатал. Покатай пока, посмотри. Если она пить есть не просит, так работай.
5: Нет, вроде только ТО прохожу и все.
2: Ну, радуйся, тебе повезло. Спасибо большое за звонок. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ого, как подвеска стучит.
4: Полгода не могу найти, в чем проблема.
5: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
4: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
6: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
7: Я как

0: Высоколетие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Пора-пора, мото-мото-мото.
2: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие Комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
3: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
4: Доча, включи голосовые прослушать.
5: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
6: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
8: Радость не за горами, она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
15: Артем, давай купим машину.
16: Какую машину? Стиральную?
15: Нет, импортную.
16: Китайскую, что ли?
15: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
16: Да где ты ее сейчас найдешь?
15: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
17: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
18: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
19: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
20: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.
23: Бабах!

0: Доброе утро. 8.53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
2: Доброе утро. Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля в связи с новыми ракетными обстрелами между Израилем и Ираном. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Тель-Авиве. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. 9 и 10 июня ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 20 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан соблюдать осторожность. 4 микрорайона Екатеринбурга этим летом останутся без горячей воды на 2 недели. В компании «Т-Плюс» пояснили, что в юго-западном и на широкой речке отключения запланированы с 16 по 29 июня. В микрорайонах «Ботанический автовокзал» с 30 июня по 13 июля. Если испытания пройдут успешно, горячую воду могут вернуть раньше. Как поясняют в компании, это будет эксперимент, согласованный с мэрией. В 4 микрорайонах планируют организовать круглогодичную циркуляцию горячей воды. Это чтобы летом долго не пропускать воду в кранах. Добавлю, что с 8 по 10 июня обычные опрессовки идут уже по всему городу, но без отключения горячей воды, сообщает Е1. Жительница Екатеринбурга снялась в «Поле чудес». Марии 30 лет, она певица, педагог по вокалу. Ради шутки отправила заявку на участие в культовой телепрограмме. И через 2 дня ей позвонили, позвали на съемку. У Марии были все шансы пройти в финал, но ведущий Леонид Якубович допустил ошибку. Когда Мария в 3-й раз назвала правильно букву, Якубович сказал, что такой буквы нет. А позже именно ее и открыли последней. Никто ошибку не заметил, ведущего не поправил, даже сама Мария увидела ее только, когда смотрела программу. Девушка написала на Первый канал, но ей пока никто не ответил, пишет Е1. Василий Березуцкий официально покинул пост главного тренера футбольного клуба «Урал». В пресс-службе команды сообщили, что контракт специалиста истек, и стороны решили его не продлевать. Водители освободят от платы за парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщил Минтранс России. Также у водителей будут сутки на оплату после начала парковочной сессии. Доллар 73.26, евро 85.27.
3: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Североуральске выдели все-таки с дождем. Температура плюс 18, в Каменске потеплее до 20, но и дождь на весь день.
0: А Екатеринбург сегодня облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду, а температура днем плюс 18, плюс 20.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
12: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
13: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 9 июня. Обещает дождливую неделю, но пока дождь утих, пока не сухо, конечно, мокро, но можно добежать до работы, успеть,
1: но...
0: чтобы вас не промочило.
1: Утих там подкапывает, но не льет, как из ведра, это уже хорошо. С вами Катапульта на радио Пилот, Мороз, Новочи, Королев. И, внимание, господа, мы вместе с парком развлечений «Тута круто» объявляем фотоконкурс на радио «Пилот». Тема «С днем рождения меня». Значит, до 15 июня вы присылаете на сайт pilotfm.ru фотографии своих детей на дне рождения.
2: Ну, почему вот интересно себя нельзя? Ну, потому что, конечно, там детские дни рождения в «Тута круто» чаще всего.
1: Ну, да, да.
2: 15 июня в вечернем шоу «Навигатор» ребята с помощью рандомайзера выберут 4 победителей, которые получат сертификаты в семейный парк развлечений «Тута круто».
1: Не надо голосовать.
2: Не надо,
1: не надо подкидывать ботов, там, я не знаю, еще чего-то. Присылаете фотографию и ждете.
2: Одной
1: рандомайзером
2: достаточно.
1: Ребята будут выбирать.
2: Партнер проекта «Семейный парк развлечений «Тута круто» ТРК «Комсомол», третий этаж, ИП «Литвинов», Глеб Евгеньевич. В «Тута круто» спецпредложение, день рождения под ключ, еда, аниматоры и безлимитные аттракционы за 1999 рублей с человека. Я бывает, живу там в каком-то
1: записали,
2: мире своем.
1: Записали, запомнили, участвуем, присылаем фотографии, все подробности на сайте pilotfm.ru есть. Внимание, автомобилисты!
2: Так.
1: Те, кто собирается покупать, менять транспортное средство.
2: Что там опять новые какие-то?
1: С 10 июня при регистрации машины или замене знаков автомобилистам нас будут выдавать номера с новым кодом региона.
2: 166,
1: да.
2: Значит, так, завтра это праздничные мероприятия там будут.
1: Я
2: прямо,
1: не знаю,
2: да,
1: праздничные, не праздничные. Ну, в общем, просто новый код.
2: Но это хотят отметить, не просто так.
1: Бежать вот сейчас, сломя ноги, и что-то менять и так далее. Не надо, потому что все старые 66, и 96, и 196, все будет действовать. Просто новый код добавился, потому что предыдущие номера заканчиваются. Соответственно, да, машин потребляется много, их покупается столько, и туда-сюда переставляются. Я с одним и тем же номером путешествую, вот, знаете. Кстати, я на самом деле немножечко удивлен, потому что, ну, мне кажется, было бы, наверное, было бы правильнее, если бы вот я продавал машину, мне надо было ее переставить на другие номера и отдать ее в автосалон. А что, вот, как бы раньше была практика с транзитами, мне кажется, это удобнее было, эти транзитные номера временные, которые
2: действовали
1: определенный
2: короткий срок. Мне кажется, уже номера скоро будут как номер телефона уже такой длинный.
1: Не, но просто как бы вероятность того, что эти номера закончатся, потому что там приходится переставлять с одной на другую, эти пятые, чтобы сохранить, десятые, значит, менять и так далее. Ну, много действий приходится совершать, соответственно, расходуются номера. Но вот сейчас интересненько, попадется кому-то номер 166 с региона 166.
0: Было бы забавно, если бы 666 сделали, помятуя о том, что мы город бесов. Вот,
1: ну,
0: тогда
1: не,
0: повеселились.
1: Не. У меня в свое время был номер 36. Я ничего против этих цифр не имею. Для меня это просто цифры.
2: Угу.
1: Но у меня был такой. И, кстати, ни в одну аварию эта машина не попала вообще.
0: Интересно. А почему избавился от этого номера?
1: А потом
0: или поменял
1: продал
0: машину?
1: Вместе с машиной, да. Ну, что-то как-то, вот, знаешь, задолбал этот номер, да и все.
0: А суеверия все равно, наверное.
1: А до сих пор езжу с номерами, которые вот прямо, не знаю, какое-то знаковое значение для меня имеют. Все.
0: Слушай, я вот часто смотрю на номера, например, там где-то за океаном. Там же не просто номера, там же не какие-то эти еще фразочки коронные лепят постоянно.
1: Именные бывают, да. Типа,
0: да, да, тоже забавно. Мне кажется, у нас бы было прикольно.
2: Нумерология просто пошла какая-то.
1: Не, у них можно писать, типа, там, вот, например, Лина Новоч, напиши себе на номерах. Но Новоч и все, и вот у тебя будут номера.
0: И все будут знать, что эта женщина паркуется на двух местах сразу.
2: Ведьма.
1: Ну, цифры... Меня на самом деле иногда забавляет другая игра с номерами. Я еду и иногда расшифровываю буквы. Когда это типа сокращение,
2: конечно,
1: какие-то слова подбираешь.
0: Матерные подбираешь? Или...
1: Конечно, Сергей!
0: Особенно, когда тебя подрезать надо.
1: Да-да-да. Номер ХЕР какой-нибудь. Итак, сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра «Это может знать каждый». Звоните 237-104, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
5: На старт. Внимание. Шарт.

0: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
0: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
1: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
0: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
1: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
2: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
5: Семья считает, надо брать.
6: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
7: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «SkillPro». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «SkillPro». «SkillPro» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Артем, давай купим машину.
11: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
11: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
11: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
12: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор – наш медицинский центр «Парацельс», многопрофильная клиника «Парацельс».
3: На связи у нас Олег, человек, который продает всякие программы информационной безопасности. Здравствуй, Олег.
4: Здравствуйте.
3: Привет. Здрасте. Олег, слушай, а это программа отечественной разработки?
5: Олегом.
4: Да, она даже внесена в реестр отечественного программного обеспечения с особым номером.
3: Слушай, вот окей, программное обеспечение там для информационных безопасников, еще чего-то там, наши программы для бухгалтеров и других профессий, я знаю. А что с программным обеспечением для, допустим, мобильных платформ и так далее? Что, когда у нас будет, вот, например, свое ПО для телефонов?
4: Ну, у нас есть одно ПО для телефонов, которое выпилили из App Store.
3: Да.
4: Теперь можем им гордиться.
3: Не, ну подожди. Вот, допустим, я с удовольствием бы пользовался хорошим отечественным смартфоном, если бы на нем было свое ПО. Почему бы и нет?
5: Ты бы пользовался?
3: А что нет? Да? Если бы это был хороший смартфон с хорошим ПО, почему бы и нет? Да даже если бы его привозили из Китая и ставили бы наше ПО. Чего бы такого-то? Ну, я ничего против не имею. Ну, вот честно, как бы, по большому счету. Просто нет... Чего?
4: По большому счету у нас есть шикарный банкинг, шикарные госуслуги, как бы, ну вот, такого там, типа там, Spotify какой-нибудь, ну, пока не придумали, там, есть там всякие Яндекс.Музыки и прочее, ну,
3: понятно. Тому как. Ну, давай тогда поиграем.
5: Вот что у нас есть шикарного, это литература наша, русская.
3: Великая.
5: Великая.
3: Значит, вопросы по литературе. Ты как, читающий парень?
4: Ну, раньше был.
3: И что ты больше любишь, какой жанр?
4: Фантастику.
3: Ну что ж.
2: Ни одного фантастика про вопросы.
3: Три вопроса не о фантастике тебя ждут сегодня. Начнем.
5: Кто автор поэмы «Крестьянские дети»?
3: Есенин, Некрасов, Крылов, Легкотня.
4: Ну, Некрасов,
5: конечно. Ну, конечно, Некрасов, да. Он любил вот это все.
2: Откуда дровишки из леса Вестима?
3: Дальше.
5: Назовите мне, пожалуйста, отчество Лермонтова.
3: Нужны варианты?
5: Михаил
3: Михаил Юрьевич, да, Юрьевич, абсолютно да. Правильно.
2: Почему-то многие обратили внимание, Сергеевич его называют, путают с Пушкиным.
3: Потому что Александр Сергеевич путают.
2: Да.
3: Ну и заключительный вопрос, быстро идем.
5: Кто из этих поэтов не относится к золотому веку русской поэзии?
3: Тютчев, Грибоедов, Бунин.
4: А кто из них поэт, пардон, кроме Тютчева?
2: Ну, они все.
3: Я тебе открою тайну.
5: Но
3: все.
5: Они и поэты, и писатели, понимаешь, как бы.
3: Ну, как бы ребята разносторонние были. Ну?
4: Ну, Бунин.
3: То есть ты считаешь, что Бунин, а какой это век, если не золотой?
2: Позолоченный, может
4: быть. Серебряный, наверное.
3: И ты молодец, абсолютно правильно, да.
5: Абсолютно верно. Да.
3: Поздравляю.
2: Легко справился, красавчик, да.
3: Ты умница, да. Че, Олег, сейчас будешь призы выбирать. У нас для тебя в копилочке есть билеты на шоу-кейс-концерт «Парадигм» 20 июня у ребят в 18.30 в клубе «Центр». Концерт там, кстати, будет и Левицкая выступать, и Нега Мьюри, будет еще Наташа Милая, Макс Вертига. Класс. Есть также билеты на продолжение этого концерта, там будет целая вечеринка «Парадигм Мьюзик Найт». Можно будет отдохнуть с 10 вечера. Есть билеты на концерт «Субботний микс» группы номер 4 и «Чистая река» 13 июня в Джой-Пабе. Есть билеты в Музей изобразительных искусств и сертификаты в «Дископрав» на 1000 рублей или в парк развлечений «Радуга-Лэнд». О, кстати, есть еще фирменная футболка от «Уральской ночи музыки».
2: Прикинь. Что выберешь?
5: Прикольно.
4: Футболку.
3: Тогда она твоя, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
9: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
8: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Да. Это я. Доброе утро, 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Если хочется развлечения, денег нет. Есть вариант, которым
1: оказывается... Поколол пальчик вот так вот берешь, это как в том меме, помнишь так? Поколол паспорт, понюхал, такой, о, вроде как здорово.
0: Вариант, которым пользуется, оказывается, большинство россиян, это в ЦИОМ звонили по телефону. И есть такие россияне, которые берут трубки с незнакомых номеров
1: и еще им говорят, вас беспокоит в ЦИОМ. И они такие, да. О, да.
0: Внимательно слушаю и готов отвечать честно. Итак, значит, половина опрошенных россиян в качестве досуга поет песни.
2: В душе причем, когда никто не слышит
0: это
2: и не видит.
0: Такое приятное. Как завоешь вот это вот, понимаешь? Самый доступный вид досуга и бесплатно. Но чаще всего, конечно, бесплатно. Есть те, кто ходит в караоке, за это деньги платят. А есть те, кто вот просто захотелось петь и поешь.
1: Да можно просто наорать друг на друга.
0: Чаще всего это, конечно же, во время отдыха на природе, когда сидим, что-то давайте споем. И вот это вот пошла группа.
1: Подожди, а просто был, что вы делаете, как когда компашкой собираетесь?
0: Да, какой ваш любимый вид досуга? И если уж там это песня, то что там, да? Mm-hmm. Группа Любэ, Матушка Земля, Надежда Кадышева, Виктор Цой, Олег Газманов, Лев Лещенко, Король и Шут, Владимир Высоцкий, Алла Пугачева. И заметьте, это все песни, которые не сделаны ИИ. Люди, которые, ну, вообще отвечали на этот вопрос, что, ну, они уверены, что ИИ не напишет песню, вот, которую захочется вот так вот
1: ИИ вообще не напишет песню.
0: Души.
1: Давайте начнем с того, что ИИ вообще ничего не придумает, он просто компилирует из того, что в сети есть. Mm. А второе,
0: ну, все равно,
1: а второе, я что-то не согласен с этими рейтингами.
2: Ты вот что поешь, когда собираешься с друзьями?
1: Я, слава богу, вообще не пою с
2: друзьями. У меня нет друзей.
1: Вот тогда у меня вот нет друзей.
0: Ты компаниями не собираешься. Как ты поешь песни, мы тут знаем за эфиром-то, мы все слышим.
1: А я чисто переделываю сам, никакой и так не переделываю.
2: Авторское видение, авторские эти треки.
1: Снежинка упала мне на...
0: Да, значит, если бы вы были птицей, вы бы тоже пели свои трели, но и не только. Вот ученые выяснили, что птицы, оказывается, часто самоудовлетворяются. Вот вы пойдете в зоопарк в отдел птиц, вы присмотритесь, особенно к попугаям. На жердочке-то они не просто так сидят. Значит, исследователи собрали данные о 120 видах птиц, в том числе попугаях, утках, курах,

0: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Свет, свет, свет, светодиод.
6: Где ремонтируют фары?
5: Здесь. Светодиод 96.
6: А где ставят линзы?

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
7: По-моему, топ.
6: Да, топ. Компьютерная академия.
8: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
6: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
9: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
10: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
11: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
10: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
9: В Лимпопо? Конечно!
12: Ура! Купаться!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
14: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
15: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте, полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «штутберг.рф».
16: Помогите! Тону!
17: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло.
18: Спасибо, дружище.
19: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
20: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000.
22: Код Екатеринбурга 343.
23: Указана цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
24: Катапульта.
25: Бабах!

0: Катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 9.35 в Екатеринбурге на радио «Пилот. Проверка на дорогах». Ее представляет ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Телефон 367-67-78. Санек Морозов уже на своем посту. Готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро. Продолжаются осадки. Ну и все, что связано с дорожными ремонтами, осадками, большими лужами и так далее, в пробках, конечно, отражается. Стоит сейчас люто Щербакова от Уктуса до Белинского, ну, практически Белинского Шварца. И вот туда до Фучика придется стоять, ну так, существенно. В обратном направлении, кстати, Щербакова тоже стоит. Серьезная очень пробка все утро на объездной. Начинается она от Ювелирки и заканчивается уже на Базовом. В районе машинные, Щерса вообще в оба направления скованы между Южным автовокзалом и улицей Машинной. Затруднения в движении на протяжении всей улицы Большакова в направлении Белинского. Улица Амундсена стоит серьезно. Перед объездной стоит также Серафима Дерябная Шаумяна. Стоит район Московской Горки, район объезда с Гурзувской на Радищева. Московская Ленина, тут тоже трэш. Кстати, на Московской Челюскинцев тоже пробки в районе Дворца Молодежи и в районе Жукова, потому что там ДТП. В районе вокзала трэш, что творится. Первый километр Космонавтов тоже скован со стороны Артинской. ДТП при съезде на Космонавтов получается на первый километр. И опять же, Челюскинцев стоит еще до ДКЖ пробка. Стоит туда же Восточная и со стороны Сулимова подъезд. Стоит перед промышленным проездом подъезд со стороны Егоршинского через Шевскую. И в обратном направлении пробка вырастает моментально. Район метро Уралмаш тут серьезно страдает. Баумана от стачек. Затруднения в движении на улице Блю в направлении Первомайской, Восточной. Выезд с Жибайки стоит в районе Малышева, Комсомольской. Комсомольская со стороны Калины и район Высоцкого, Сыромолотова. Также хотелось обратить особое внимание, друзья, о том, что началось лето, а летом у нас очень много детей на дорогах появляется. Обязательно, пожалуйста, с детьми проведите беседу, напомните о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах. А те, кто вдруг купил себе питбайк или сыну своему, напоминаю, это спортивный снаряд, ездить нужно только на специально отведенных трассах, нельзя по дорогам общего пользования, обочинам и тротуарам пользоваться этим транспортным средством, ну и использовать защитную экипировку, если уж на трек поехали. Обязательно к автомобилистам просьба, смотрите внимательно по сторонам, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Умница.

все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бибеля 33. Акция до конца июня текущего года.

0: катапульта.
1: Это что такое? Вы что творите? Вы что вытворяете? Вы что разы попутали?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Очень агрессивно.
4: Мы ничего не попутали. 9:40 в Екатеринбурге. Мы, наоборот, вас призываем дозваниваться. У нас для вас уже призы готовы.
3: Да, самое главное при этом смотреть в нашу веб-камеру. У нас там есть кнопка «Смотреть» прямо на главной странице. Ее тап-тап делай, и открывается ребус перед тобой. Надо разгадать, что за слово зашифровано. Дозвониться по телефону 237-104, озвучить его и выиграть приз.
4: Спонсор конкурса ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационные 8. Сайт turbokarting.ru.
3: Ну вот сейчас проверим, у кого быстро открывается, у кого пальчики быстрые. Самое главное понять, как расшифровать слева направо этот ребус. Mm-hmm. Алло.
4: Привет.
3: Алло, слушай в телефон, да. Как зовут тебя?
5: Юрий.
3: Юрий, ну и что за слово?
6: Скажи это слово.
5: Это слово «гонка».
6: Конечно, да.
3: Ну,
6: да. Гонка, потому что каша, да. Видишь, и убрано две последние буквы. Гонка, конечно. Мы тебя поздравляем, Юр, ты получаешь сертификат на заезд. Погоняешь свою, это вот, выгуляешь энергию.
3: Ты
6: свою.
3: Как, на картинге умеешь, нет?
6: Тестостерон.
5: Да, да, бывает раз в год-два гоняю.
3: Молодец, сейчас дополнительный заезд у тебя появился за наш счет. Кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
3: Турбокартинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит «Турбокартинг Холл». Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. «Турбокартинг Холл». Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Пилот FM.
2: Реклама.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатеринбург. Бурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
9: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
12: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
15: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
0: конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
16: Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-55.
17: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
18: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
17: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
18: О,

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль. На Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: Доброе утро, 9.53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Мошенники обманывают подростков, которые ищут подработку на лето. Предлагают легкую работу с высокой зарплатой, присылают ссылку якобы для оформления. На самом деле это поддельный сайт для кражи данных, предупреждает портал news.ru. В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 20 участков дорог, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, площадь 370 тысяч квадратных метров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Алексей Орлов. Сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, Дублер, Сибирского тракта и Объездной. В Екатеринбурге в городском автобусе группа молодых людей напала на девушку и избила пассажира, заступившегося за нее. СКР возбудил уголовное дело. Глава следкома генерал Бастрыкин взял расследование на личный контроль. СМИ опубликовали видеозапись, на которую попал инцидент в автобусе, после чего началось разбирательство. В Свердловской области до конца года проведут более 250 мероприятий в честь Владимира Жириновского, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Как рассказали газете «Коммерсант», организаторы из блока Жириновского, события в общей сложности посетят свыше 100 тысяч человек, поскольку у основателя ЛДПР много сторонников, особенно на Среднем Урале. Ключевыми мероприятиями станут лекции и вечера памяти, в которых примут участие свердловчане, лично знавшие политика. Мероприятия в честь 80-летия Жириновского проводятся по всей России по указу президента Владимира Путина. На Урале уже начался грибной сезон. Подосиновики пошли по Дарамилям, Богдановичам, а в соседней Челябинской области уже собирают белые грибы. Грибники делятся своими трофеями в соцсетях, сообщает Я-1. В Свердловской области выбирают имя для соболенка, который станет символом международного фестиваля молодежи. Среди вариантов малахитик, якатик, ураленок и так далее. Обсуждение идет до 26 июня на информационном портале области. Первое издание Евгения Онегина 1833 года выставлено на торги почти за 2 миллиона рублей, сообщает Литфонд. Самым дорогим лотом на ближайших торгах будет автограф Максимилиана Волошина за 2,5 миллиона рублей. Доллар 73,26, евро 85,27.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Дождик.
8: Зарядил.
7: Ты посмотри, что делается.
8: Ну, не лето.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинос».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Североуральске и Вывдиле все-таки с дождем. Температура плюс 18, в Каменске потеплее до 20, но и дождь на весь день.
0: А Екатеринбург сегодня облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, а температура днем плюс 18, плюс 20.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
14: А ты видел?
15: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
16: Пневмоподвеска?
15: Есть.
16: Разгон, как у гепарда?
15: Есть.
16: Госпрограмма?
15: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
17: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге. Сегодня у нас вторник, 9 июня. За окном прохладно, за окном дождливо, за окном мокро, особенно если под ноги смотреть, и обещает по такой погоде на целую неделю.
1: Ну, конечно, огромная просьба в связи с этим повнимательнее быть тем, кто за рулем. Видимость кое-где осложнена, лужи глубокие. И, пожалуйста, поберегите пешеходов. Не пролетайте по луже с дикой скоростью, чтобы облить. Во-первых, за это штрафы могут быть, если вас снимут, там, и опосредованно выпишут.
2: Карму себе испортите.
1: Ну да, да, потому что я вот обратил внимание, люди некоторые даже не задумываются. Вот просто даже где-то на асфальте есть колея. И человек едет прям четко по этой колее, поливая все вокруг. И машины рядом стоящие, и пешеходов стоящих. Ну, проедь ты поверху колеи, где нет воды.
2: Вот так же причем, потом вашего ребенка или мать обольют. Вот.
1: Ну, конечно.
0: Я обратил внимание, есть люди, которые заранее притормаживают, они, видимо, уже знают примерно эти
2: где
0: участки.
2: Остановки,
0: а есть
2: где
0: те, которые вообще
2: люди,
0: пофигу.
1: Да, да, да. Вот я прям реально, это же какая-то, ну, житейская простота такая. Ну, не гони по лужам.
2: Особенно, знаете, вот эти остановки открытые, трамвайные, где людям, ну, просто некуда деваться. Они стоят посередине дороги, так их еще могут облить.
1: Не везде
2: облить.
1: Эти вообще остановки
2: да,
1: есть.
2: Да, да, да.
1: Ребят, мы всегда за хорошие дела. И напомню, что у нас на сайте pilotfm.ru в разделе «Забота пилота» есть информация о мальчике. Это Андрей Уваров. Напомню, что продолжается наш временный сбор. Мы собираем 5 миллионов рублей. Это на то, чтобы вот этот частичный сбор осуществить и пройти и часть лечения и лекарства привезти. Там само лекарство баснословных денег стоит почти 250 миллионов рублей. Понятно, что тут без меценатов не обойтись. Но, в общем, мы просим почитать историю Андрея, потому что у него мышечная дистрофия Дюшена, и это очень серьезный диагноз. Лекарства есть, к сожалению, только в Арабских Эмиратах. Вот, собственно, частичный сбор мы и ведем. И вместе с фондом «Анна-Мария» все документы у нас есть. Вы можете все это почитать в разделе «Забота пилота», посмотреть, присоединиться к доброму делу и помочь.
2: На нашем сайте pilotfm.ru есть все подробности и кнопка «Помочь».
1: Да, и еще хотел к тем, у кого животные, обратиться.
2: Ой, что такое?
1: Да тут постоянно же выходят вот эти гайды, с кем спать, с кем не спать.
2: Ну, типа, я видела, с собаками спать лучше, чем с кошками.
1: Да, с собаками спать полезнее.
2: Почему?
1: Ну, в общем, дело в том, что мы собак приручили изначально для чего? Для охраны жилища и охоты.
2: Да, да. Ну просто разные есть собаки, разные породы.
1: Но это...
0: Есть собаки, которых самих нужно охранять.
1: Это,
0: особенно
1: механизм, это механизм природы, уже какой-то, вот знаешь, выработавшийся симбиоз за миллионы лет. Mm. Соответственно, значит, питомцы, которые, даже самые маленькие собаки, все равно более благотворно влияют. Во-первых, спокойней сон. Это типа вот исследование многолетнее показало, чем у тех, кто с кошками спит. Хотя, вы знаете, когда эта дрянь мурлычет рядом, это прямо вот тоже очень-очень прикольно.
2: Не мурлычет, а урчит, знаешь, еще так лапками массаж может поделать.
1: Нет, вот тут я заснуть не в состоянии.
2: Я могу.
1: Значит, скорее всего, чувство безопасности, вот что дает больше всего спокойствия во время сна. Но... я для себя сделал вывод один. Я не сплю ни с кошками, ни с собаками.
0: Даже по любви не спишь. Даже по любви не спишь.
1: Вообще, я их не пускаю, во-первых, в спальню. И у них есть своя жилая часть квартиры. Вот там пускай себе живут, делают.
0: Но это правильно, потому что они в какой-то момент начинают наглеть и вообще везде забираться.
1: Ну да, крупные собаки начинают 100% выселять своего хозяина, либо просто уже наглеть и ложиться сверху. Вообще, прям, знаешь, одно дело, когда это там собака средних или малых размеров, а другое дело, когда это крупный питомец, который просто приходит и в наглую тебя выталкивает с кровати. Типа, эй, да быстро отсюда.
0: Теперь вот. Ты мне готовишь корм,
1: да,
0: а
1: да,
0: не
1: да.
0: Я.
1: Тут о какой безопасности речь идет, когда ты вот-вот свалишься из-за него. Вот. Ну и с кошкой тоже не хочу, чтобы потом шерстью не плеваться. В общем, не знаю. У меня кот с собакой живут по своим местам.
2: У нас просто баланс соблюдается. У нас кошки живут на даче, поэтому дети любят вот реально приезжать на дачу и с ними спать.
1: Поводиться?
2: Ну, пожамкаться вот это.
1: Вы как в контактный зоопарк приезжаете?
2: Да, по сути, да.
1: А что они зимой у вас делают?
2: Тоже. Точно так же.
1: То есть живут прямо всю зиму там?
0: Да. Сами себе пропитание ищут.
2: Мы туда ездим.
0: Ходят, наверное, по другим хозяинам, с ними греются.
1: Но, мне
2: а
1: кажется,
2: собака
1: кто-то
2: дома охраняет все, как
1: кто-то там за забором смотрит. Где там киска моя? Зимой придет, вернет. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, называется она «Секундомер». 237-104. Звоните, песню угадывайте и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
12: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта. Бабах!

0: думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10.15 в Екатеринбурге, на радиопилот музыкальный конкурс «Секундомер». Его спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2.
3: На связи у нас Михаил, директор транспортной компании «Миха». Привет.
4: Я думал, транспортная компания так называется.
3: Слушай, «Миха». Кстати, как называется у тебя транспортная компания?
5: Гермес.
3: Гермес?
4: Эрмес это как люксовый
3: не
4: дом.
3: Не Эрмес, а Гермес.
4: Ну, мало ли, может, как люксовый.
3: Нет, это Эрме.
2: А что за транспорт у вас? Какой-то спецтранспорт?
3: Ну, грузовики, я так думаю.
5: Самосвалы, шторки.
3: О, самосвалы, шторки. Это что? А, это понял. Слушай, вот ты, как человек, который занимается, собственно, перевозкой грузов, есть у тебя газовые, метановые грузовики?
5: Нет, у знакомых есть.
3: Ну и что, как оно?
4: А зачем?
3: Оправдано?
5: Ну, у них изначальная цена неоправданно дорогая.
3: Слушай, а как вы при такой стоимости дизельного топлива, как выживаете вообще?
5: Ну, вот сейчас очень тяжело транспортное сыпется.
4: Но все равно все что-то перевозят. Самые говорят...
3: Так видишь, перевозить-то перевозят. Топливо, блин, казалось бы, должно быть самым дешевым по способу его, собственно, добычи и обработки. А вот в ценнике в итоге выходит одно из самых дорогих. И для грузовиков-то это прям накладная штука. В общем, мы тебе, Миша, желаем подъема в бизнесе. Не знаю, как ты это делаешь. Может
2: чтобы
3: быть,
2: Гермес не стал Эрмесом.
3: Нет, чтобы Гермес наоборот стал Фениксом. Вот. Значит, мы для тебя...
2: Аж выпить захотелось.
4: Как тост.
3: Давайте. Значит, мы для тебя приготовили песню. Из нее взяли 10 секунд, и тебе из наших 10 только одну на выбор даем. Какую по счету возьмешь?
5: Давайте третью.
3: Она для тебя 3 раза прозвучит. Надо сказать, кто поет и как песня называется. Итак, слушай внимательно. Первая попытка.
4: Ой, как громко.
3: Вторая попытка.
6: Пасиборная.
3: И третья.
6: Пасиборная.
3: Ну все, делай приемник потише.
2: Потише приемник сделай,
4: вроде
2: пожалуйста.
4: По-русски чувак поет.
3: Мне
4: но
3: кажется,
4: непонятно.
3: Это очень легко.
4: Ну да, но секунда а такая.
3: Че, пати порнокиллера не знаешь, что ли?
4: Да, это-то, ну все, Саша.
2: А у тебя наверняка на грузовиках под нее развозят щебеночку.
3: Ну?
2: Нет варианта.
5: Я вообще не...
3: Миша. Да. Ну, ладно, Миш, ты не обязан, конечно, угадывать. Мы что, знаем, понимаем. Мы тебе желаем удачи и в бизнесу роста. Сейчас следующий звонок примем. 237-104. Кто на связи? Алло.
2: Алло, привет.
3: Доброе утро.
7: Доброе утро.
3: Как тебя зовут и что за песня?
7: Максим, дискотека «Авария». Блин, только что в голове было.
4: Ну.
3: Это...
2: Пати порно киллер. Ну, давай. Ну. Прошел час.
3: Ну, ты вспоминай песню-то.
2: Давай хоть напой нам слова.
4: Ну, все, вы же
3: да,
4: сказали.
3: Диско суперстар, да. Тебя плохо очень слышно. Вот.
4: Да, тут говорят просто ребята из дискотеки «Авария» немножко отличились на дне города в Иркутске.
3: Слушай,
4: сейчас
3: ну,
4: зашеймили.
3: Алексею, мне кажется, можно вообще при такой фигуре в таком возрасте, можно, ну, знаешь, уже как
4: делал
3: бы
4: телодвижение, как вот делает суперстар.
2: Они скоро в Екатеринбург, кстати, приезжают, и на стадионе будут.
4: Когда?
3: Ну, сделай погромче.
4: Да ладно, беру билеты.
2: Давай, давай.
4: Приехал. Диско
3: суперстар.
4: Ой,
3: ну
4: классно,
3: поздравляем.
4: Я обожаю.
3: Значит, призы говорит выберешь за кадром. Кричи «Катапульта». 3, 4.
7: Катапульта!
1: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» АО «САИЖК». Ваш проводник в ипотеку.
1: Здрасте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Дождь прекратился.
2: Да ты что? На несколько минут.
3: Новость с короткой строкой.
2: 10:26 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Не только дьявол носит Прада, но и астронавты, оказывается, Прада представили внутренний охлаждающий и вентиляционный костюм для скафандра. Такая пододевашка для скафандра. И она прям реально будет использована. Там такая система трубок, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, отводит тепло от тела, помогает поддерживать комфортную температуру, вентиляция встроенная, подает кислород,
3: отводит углекислый газ. Встроенная, как в эти костюмы надувные динозавров, когда ногой...

0: космонавтов.
1: Но... А нашим кто шьет?
2: Ну, белорусский трикотаж.
1: Ну, нет, правда, интересно, кто нашим шьет? Вот, пусть сделают гайд.
0: Давайте поднимем этот вопрос.
1: Интересно же.
2: Я обещаю, что как депутат прослежу за этим вопросом.
0: Тут вопрос намечается. Сохранится ли парочка Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон, который, это гонщик, который в воскресенье, он занял второе место в гонках в Монако. Ага. И так праздновал, облил с ног до головы Кимушку шампанским нещадно. Она стояла прямо в новом платьишке, сарафанчике от Гуччи. Охранник пытался ее прикрыть зонтиком, но ничего не просто...
1: Но мы понимаем, что он не смог бы все закрыть, потому что у нее очень выдающаяся попа.
0: Да-да, по-быстрому вся сырая смылась. И вот вопрос, вот можно ли так поступать с женщиной?
1: Ну,
0: вот прямо
1: слушай,
0: облить новый сарафан.
1: Но твой мужик выиграл гран-при. Какая нафиг сарафанщина вообще? Их просто показали уже со всех сторон. Там вот она в питлей не прется. Да. Там, значит, там стоит, мнется. Он бежит первым делом ее целовать. Да, под каблучник. А потом еще, видишь, ему брызнуть шампанским на нее нельзя, видишь ли. Вот там она
0: вся... я помню, как ты меня пивом облили. Вот я убежала.
2: С тех пор подмоченная репутация.
1: Видишь, каждый свое заслуживает. Кто-то в Монако шампанским на формуле облит от мужика своего гран-пришного. А кого-то синяки в пивнухе.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк-дом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Реклама. Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
4: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
6: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
4: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Кто так

0: этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. 10 минут. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
9: Радость не за горами, она на горках!
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: Екатеринбург. Огарен 108-667-1008-907.
12: Искали красивое и надежное авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
12: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
13: О,

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге на радио «Пилот. Проверка на дорогах». Ее представляет ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи», Бебеля 33. Телефон 328-400. Санек Морозов готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: А теперь быстренько о том, где у нас самые пробки. Затруднения в движении продолжаются на объездной в направлении развязки со Щербакова после Водительского. Все плотнее и до Базового придется постоять. Также затруднения от ДКРТИ до кольца Южной практически. Затруднения в районе Южного автовокзала Пощерса со стороны Юго-Запада и между Белинского и Машинной Пощерса. Также печальная ситуация на Фурманово в направлении улицы Белинского. Напомню, что в районе Фрунзе там раскопали... Не заделали нормально асфальт. Вообще, вот, ну... Честно, я не знаю, как обратиться. Во-первых, если уж вы раскапываете, ну, сделайте хотя бы уступы такие, чтобы можно было ездить нормально, без таких вот резких педалей тормоза. Затруднения по 8 марта до цирка примерно от Большакова. Сложный трафик в районе площади и центра города, примерно от Сака, Иванцетти и Шейкмана по Ленина. Затруднения в движении в районе Восточной, Первомайской, Восточной, Малышева. Затруднено движение, опять же, на Малышева в районе Комсомольска. В направлении Жибайки, Сыромолотова, Высоцкого, по-прежнему от Кора пробищи, на Калине все спокойно, на Базовом все спокойно, ту-ту-ту. С затруднениями также район вокзала уже не сталкивается, это со стороны только Восточной и Сулимова немножечко, а вот на Челюскинцев дело пошло побыстрее. Ну и на Уралмаше еще пока не до конца свободен заезд со стороны Пышмы и машиностроителей в направлении метро, а так в целом норм. Пожалуйста, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи H.

0: miles away. Катапульта.
1: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда-то.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Выныриваем 10:40 в Екатеринбурге.
4: Итак, внимание, господа. Ваша задача сейчас дозвониться по телефону 237-104. Мы для вас приготовили вопрос. Ну, а вы выбрать из трех вариантов ответа должны правильно и получить приз.
3: Спонсор конкурса «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. 237-104. Линия свободна. Дозванивайтесь прямо сейчас.
5: Подарки у нас автомобильные. Набор автомобильных инструментов. Вопрос несложный.
4: Да, на самом деле распространенная тема и знакомая нашим автомобилистам. Кто на связи?
6: Кирилл.
4: Привет, Кирилл. Давно за рулем?
6: Давно.
4: Слушай, а ты вообще в современных опциях и функциях автомобиля разбираешься?
6: Нет.
4: Почему?
5: Отстал как-то все по старинке. На чем ты?
4: Ну, у тебя есть там, я не знаю, парктроники, еще что-то такое?
6: Ну, конечно, есть.
4: И камеры, наверное, есть.
5: Так ты все, получается, знаешь.
4: Ты эксперт. Значит, внимание, тебе вопрос и три варианта ответа. Как называется функция, которая позволяет водителю видеть на экране ямы, бордюры, ну, прям вот под днищем автомобиля?
5: Глаз-алмаз, стеклянное дно, прозрачный кузов. Как называется эта функция?
6: Ну... Второй вариант.
5: Стеклянное дно?
6: Да.
4: Ты уверен прям в этом?
3: Сам давно пользовался такой функцией, стеклянное дно? Хоть раз про нее слышал?
6: Нет, не слышал. Давайте первый вариант.
5: Глаз-алмаз.
4: Да.
5: Он прям по-нашему. Вот глаз-алмаз.
4: Ну, дружище, что я тебе могу сказать? К сожалению, тут ты не прав. Да, ну бывает такое, ошибся. 237-104, пожалуйста, звоните. Кто разбирается, понимает, пожалуйста, на связь. Алло.
3: Привет.
4: Алло, да-да-да, привет, как зовут тебя?
7: Александр, Владислав.
4: Да, Владислав, ну и как называется, собственно, функция эта?
7: Ну, я бы назвал все-таки стеклянное дно.
4: Ну, а почему именно стеклянное дно, объясни мне.
7: Ну, а что, через монитор смотреть, стекло, стекло.
4: Ну, то есть вот он так, вот оно так и идет прямо. Вот ты читаешь про опции автомобилей, там написано стеклянное дно, и ты такой, о, так это же вот эта опция. Ты хоть раз видел вообще в аннотации к автомобилю это?
5: Слово «дно».
7: Там нет, не видел. А третий вариант какой был?
5: Прозрачный кузов.
4: Ну...
7: Тогда пусть будет прозрачный кузов.
4: Вообще, на самом деле, вот если честно, чаще встречается формулировка «прозрачный капот». Вот это да, потому что он показывает, эта камера показывает колею автомобиля. Вот. Можно посмотреть, где ты едешь, попадаешь ты в колею,
5: ну
4: не
5: вот
4: попадаешь, ямы там какие-то объезжают.
5: Прозрачный кузов – это официальное название цифровой функции системы кругового обзора. Ну, поздравляем, набор автомобильных инструментов. Что, Саш?
4: Да не, спасибо. Я радуюсь за человека.
3: Сашка,
4: да?
3: завидует, у него нет такого.
4: Горячи катапульта и не клади трубку. Давай, 3-4.
7: Катапульта!
2: На радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЭЗ «Правобережный Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Travail на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
2: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Вязовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта!

0: Доброе утро, 10.52 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
2: Доброе утро. Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении проект об усилении контроля за иноагентами. По словам спикера Вячеслава Володина, предлагается усилить надзор за их финансовыми операциями и ввести запрет на соцрекламу на подконтрольных им интернет-ресурсах. Дональд Трамп рекомендует патриарха Иерусалимского Феофила как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Трамп и Феофил на днях встретились в Белом доме. Патриарх Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест ордена рыцарей Пресвятого гроба. Патриарх рассматривается как фигура, пользующаяся доверием обеих сторон. Как пишут израильские СМИ, Феофил может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным уже в июне, передает БФМ. В Екатеринбург прибыл первый из 50 новых трехсекционных низкопольных трамваев «Кастор». Сейчас его собирают в западном депо, а до конца сентября в город доставят еще 19 таких вагонов. Оставшиеся трамваи поступят до 25 декабря, сообщили в мэрии. Трамвай вмещает 150 человек, оснащен современной системой климат-контроля, светодиодным освещением, системой автоматизированной оплаты. Помимо трамваев, в этом году Екатеринбургский парк пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особого большого класса, пишет Урару. Итоги мотофестиваля «Движение» подвели в Екатеринбурге. Как сообщает мэрия, за три дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом уральская столица приняла у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Екатеринбург приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. 30 спортсменов на эндуро-трассе, проложенной в историческом сквере, сразились за кубок. Ночное водное шоу на городском пруду показали гидрофлористы в светящихся костюмах. Напомню, мотофестиваль «Движение» проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. В Екатеринбурге стартовал 11-й музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет». В этом году он приурочен к 90-летию Свердловской филармонии. Денис Мацуев признался, что для него гастроли на Урале всегда в приоритете, пишет «Сигнал». Доллар 73.26, евро 85.27.
3: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
5: Это был прогноз погоды. После выпуска новостей.
6: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Североуральске выдели все-таки с дождем. Температура плюс 18, в Каменске потеплее до 20, но и дождь на весь день.
0: А Екатеринбург сегодня облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду, а температура днем плюс 18, плюс 20.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Скажу.
12: Катапульта.
0: 10.56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну и по традиции пару слов напоследок.
1: Ну, хотелось бы в первую очередь поддержать людей, которые работают на улице. Я не знаю, честно. Это вот доставка сейчас. Это те, кто по улицам передвигается постоянно, просто ходит пешком. Не забывайте дождевики, зонтики и просто утепляться, обсыхать хотя бы временами.
13: Яркий какой-нибудь дождевик, чтобы настроение себе поднимать.
1: Как в фильме «Оно».
0: Еще шарик с собой взять, да, и тогда, да, тогда весь район с ума сведет.
1: А что в календаре?
13: А сегодня день друзей и день архивов, международные праздники некоторых друзей.
1: Из архива удаляем.
13: Или из архива, или в архив.
1: Слушай, ну, хороший друг, он может и посидеть долго в архиве, а потом возникнуть бах-бах и вдруг...
13: Вот по народному календарю, вот какое отношение было к женщинам раньше? Крестьяне в этот день запрещали бабам болтать друг с другом.
0: Я
13: чтобы не накликать
0: запретил.
13: Беду. Потому что они же бабы-сплетницы. Браво. Они же вот как пойдут и сплетни, то ведь всю деревню обойдет,
1: браво.
13: Ты понимаешь? А еще...
1: Требует день бабской тишины.
13: А еще запретили мести, потому что под венчиком-то живет домовой, и веником можно домового тащить.
1: Так и мести-то языком, как помелом, мести запрещали.
13: Боже,
0: Сашка, мне кажется, есть,
13: были, да?
0: Как наш домовой. Там,
1: язык
0: знаешь.
1: За зубы. Цыц, я сказал. Цыц, за зубы. Всем желаем.
13: За печку.
1: Цыц, за... Здоровья всем желаем. 3-4.
0: Удачного дня!

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 7.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ООО «УК Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: Реклама.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль. На Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
2: Подробности на motivtelecom.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
3: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
5: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67». Вы

0: продаж.
1: 60 минут, 7 дней в неделю на Радио Пилот.

0: 11.30 в Екатеринбурге. Прямо сейчас поговорим о том, что происходит в городе. Спонсор проверки ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» Бебеля 33. Телефон 367-67-78. Итак, показывает нам сервис Яндекс.Карты 4 балла. Есть затруднение. На Радищева поставить придется от Сака и Ланцетти до 8 марта. На 8 марта в районе Академика Шварц образовалась небольшая пробка в сторону центра. Также на Ленина пробка от Московской до 8 марта. Фурманова стоит от Сурикова до Белинского. На Комсомольской пробка от Педагогической до Объездной. Ну и Большакова от Сурикова до Чапаева тоже пробка. Ну и само собой, самый многострадальный пока отрезок, это у нас выезд Жибайки стоит Высоцкого от 40-летия Комсомола и до Малышевского моста. Потеряете на выезде с этого микрорайона аж 40 минут. Так что, ребята, крепитесь. Когда-нибудь пробки закончатся, но, видимо, не сегодня. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.

0: Ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите «Баденленд». Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: тону!
1: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Искали красивый надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Ситуацию нужно постоянно отслеживать, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Минэнерго уже представила меры по поддержке внутреннего рынка. Сильные дожди на Среднем Урале должны прекратиться к концу рабочей недели, пообещали синоптики Уралгидромета. А конец недели у нас в четверг, 11 июня. Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет» 100 российского производства. Жительница Екатеринбурга снялась в «Поле чудес». Марии 30 лет, она певица, педагог по вокалу. Ради шутки отправила заявку на участие в культовой телепрограмме. И через 2 дня ей позвонили, позвали на съемку. У Марии были все шансы пройти в финал, но ведущий Леонид Якубович допустил ошибку. Когда Мария в 3-й раз назвала правильно букву, Якубович сказал, что такой буквы нет. А позже именно ее и открыли последней. Никто ошибку не заметил, ведущего не поправил. Даже сама Мария увидела ее только, когда смотрела программу. Девушка написала на Первый канал, но ей пока никто не ответил, пишет Я-1. Московская студентка доказала в суде, что писала диплом сама, а не с помощью нейросетей, и добилась восстановления в ВУЗе после отчисления. Девушка училась на факультете лингвистики. В прошлом году ее диплом прогнали через вузовский антиплагиат. Сначала система нашла 42% ИИ-контента, а после правок 12%. Девушку к защите диплома не допустили и отчислили. Студентка обратилась в суд. В суде представители вуза не смогли объяснить, как работает проверка и почему одни и те же фрагменты текста в разных отчетах то считались написанными человеком, то внезапно становились творчеством нейросети. ВУЗ обязали восстановить девушку на факультете и выплатить ей 60 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает телеграм-канал Мэш. Доллар 73.26, евро 85.27.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду, днем дождь, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем, конечно же, потеплее, плюс 15, плюс 17.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: А ты видел?
14: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
15: Пневмоподвеска?
14: Есть.
15: Разгонка у гепарда?
14: Есть.
15: Госпрограмма?
14: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
16: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 101,4 FM.
1: Дневной драйв на Радиопилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

12 часов дня в Екатеринбурге, вторник сегодня, 9 июня, за окном пасмурно, обещает в течение дня, да и в течение всей недели дождь, но мы здесь на Радио Пилот не расстраиваемся, у нас в течение всей недели, каждый день дневной драйв с 12 до 16, отрываемся под классную музыку, в этом часе нам в этом помогут Haters, Teddy Swims, Black Eyed Peas, Calvin Harris, Zivert и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, в середине часа, буквально минут через 15-20, послушаем не менее любимую катапульту на бис, лучшим моменты утреннего шоу, а уже в этот четверг, 11 июня, напоминаю, что неделя у нас короткая, рабочая, так вот, на этой неделе у нас будет 11 июня выездной эфир, и ведущие отправятся в автосалон «Автобан» на «Металлургов 67». Конечно же, видеотрансляции можно будет посмотреть на сайте pilotfm.ru, в группе ВКонтакте тоже все доступно, ну и кто будет рядом на «Металлургов», welcome, в гости заезжайте с 7 до 11. Партнер проекта «Автобан Импорт» на «Металлургов 67», автомобили из Европы, Китая, Кореи, в наличии и под заказ более 200 авто в наличии ООО «Автобан Запад Плюс». Ну что, немного отдохнули, перевели дух, теперь устраиваемся поудобнее, делаем приемники громче и правильно набираем высоту.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Привет! Разобрался с подвеской?
7: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же и ТО прошел, и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокоен.
8: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
9: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
10: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
11: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
12: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
11: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
12: В Лимпопо? Конечно!
13: Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
15: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
16: Улыбка.
17: В сети стоматологических клиник территории Улыбки это очень популярное слово. Ведь по промокоду Улыбка действует скидка 10% на лечение.
18: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта Штрауман за 39 900 рублей.
17: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории Улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
19: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
21: Академия сантехники.
20: Смесители.
21: Академия сантехники.
20: Водонагреватель.
21: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
22: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
23: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
22: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
23: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
24: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
25: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
26: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
25: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Биразовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

237-104 – это телефон нашего прямого эфира. Прямо сейчас дозванивайтесь к нам на конкурс, разыграем классные призы. Простой вопрос, три варианта ответа, правильно ответите, и приз ваш. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12:20 в Екатеринбурге. Все верно. Выигрывает тот, кто слушает радиопилот. Мы для вас приготовили небольшое стихотворение. Задача ваша простая. Правильно в рифму его закончить. И приз ваш. Спонсор конкурса ОНО ДПО Академия ТОП. Филиал Академия ТОП Екатеринбург. А есть у нас на связи уже слушатель. Зовут его Матвей. Алло, привет, Матвей.
3: Здравствуйте.
2: Давай сразу перейдем к делу. Для тебя 4 строчки. Заготовлено в конце, правильно, в рифму закончишь, если эти строчки, приз твой. Стихотворение даже про тебя, так что, я думаю, тебе будет легче отгадать. Итак, слушай внимательно. Матвей сел за компьютер, включил монитор, начинает с клиентом вести разговор. Каждый день он работает дома онлайн, создавая для сайтов красивый...
3: дизайн.
2: Да, все легко и просто. Дизайн. Молодец, Матвей. Тебя мы поздравляем с победой. Получаешь ты приз. Это большой коврик 40x90 и беспроводная мышь. Вещь удобная и полезная. Трубку не кладим. За эфиром расскажу, как приз получить. Ну и напомню, что Компьютерная Академия ТОП проводит летние лагеря для детей и подростков. Курсы компьютерной грамотности для детей в комфортном для детей формате. Завтра в это же время разыграем еще один приз. Так что внимательно слушайте радиопилот и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.
5: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
6: По-моему, топ.
5: Да, топ. Компьютерная академия.
7: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
5: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
8: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Артём, давай купим машину.
18: Какую машину? Стиральную?
17: Нет, импортную.
18: Китайскую, что ли?
17: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
18: Да где ты ее сейчас найдешь?
17: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
19: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
20: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
21: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Кто-то

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Если бы вы были птицей, вы бы тоже пели свои трели, но и не только. Вот ученые выяснили, что птицы, оказывается, часто самоудовлетворяются. Вот вы пойдете в зоопарк в отдел птиц, вы присмотритесь, особенно к попугаям. На жердочке-то они не просто так сидят. Значит, исследователи собрали данные о 120 видах птиц, в том числе попугаях, утках, курах, петухах и других.
4: Так.
3: Значит, оказалось, что самцы обычно трутся о жердочки, ветки и даже об хозяев.
4: Ой-ой.
3: Значит, и самки задирают хвост и прижимаются к разным предметам. Владельцы часто думают, что надо вести к ветеринарам и что-то убрать из клетки разные предметы. Что-то думают, что, может быть, кто-то говорит, что это от стресса у них там и еще что. Но ученые говорят, да успокойтесь вы.
4: Это ну, дайте самоудовлетворение?
3: Вы... Да. Вот это вот, когда Кеша хорош, вот это Кеша,
4: а я-то думал, вот это пиастр.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Pilote FM.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
10: Радость не за горами, она на горках!
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: О, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
12: Тепло ли тебе, девица?
13: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
12: Да, стало быть, пора в Prime-сервис.
14: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
15: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
16: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
17: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
18: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: новости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104FM, это радиопилот, и впереди нас ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО CS Motors, официальный дилер Havail на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. В подмосковной Балашихе взорвалась машина во дворе дома. Сегодня рано утром владелец автомобиля сел за руль, попытался отъехать. В этот момент прогремел хлопок. Водитель погиб, официальных комментариев пока нет, пишет Russia Today. Свердловская область лидирует в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды среди регионов Уральского федерального округа. На сегодня уже проголосовали 780 тысяч свердловчан, из них около 270 в Екатеринбурге. Голосование идет по 12 июня включительно. В Екатеринбург прибыл трамвай для памятника Алексею Балабанову. 10-тонный бронзовый вагон из фильма «Брат» доставили из литейной мастерской к Дворцу молодежи на Трале. В ближайшее время сюда привезут саму скульптуру режиссера и еще одну деталь памятника – пишущую машинку. Сейчас специалисты закрепляют вагон на бетонном основании, под ним уложат гранит и бронзовые фальш-рельсы, которые будут уходить к действующей трамвайной линии. Официальное открытие памятника Балабанову состоится 16 июня, пишет «Новый день». Дожди в Свердловской области должны стихнуть к четвергу. Согласно прогнозам фонда ФОБОС, праздничные выходные хоть и не обойдутся вовсе без осадков, но осадки будут кратковременными и небольшими. Ну а на сегодня-завтра объявлено штормовое предупреждение. Спасатели и синоптики обещают сильные ливни, грозы, град. Судя по долгосрочным прогнозам, следующая неделя снова начнется с грозовых дождей, при этом дневные температуры могут подрасти до 26-28 градусов. На Урале уже начался грибной сезон. Подосиновики пошли под Арамилем, Богдановичем. В соседней Челябинской области собирают белые. Грибники уже делятся своими трофеями в соцсетях. Спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если обычно рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе показатель достиг 80%. Также следует отметить, что существенного скачка цен на турпакеты в Анапу-Сочи пока не зафиксировано. Однако, как говорят эксперты, отели курорта подходят к подорожанию осторожно, чтобы сразу не распугать отдыхающих. Доллар 73.26, евро 85.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Havail мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Havail City в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Havail Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду, днем дождь, так что готовьте зонтики и дождевики. Будет температура ночью плюс 11, плюс 13, днем потеплее, но не сильно, плюс 15, плюс 17.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
14: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Всем, кто прямо сейчас на обеде, конечно же, желаю приятного аппетита и приглашаю насладиться нашим музыкальным нон-стопом здесь, на радио «Пилот». Впереди нас ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляют ООН «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.

0: получасовой нон-стоп.
1: Полчаса без рекламы.
2: На радио Пилот.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дневной драйв на Радио Пилот.
1: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
2: Реклама.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Привет, Сань. Куда спешишь?
8: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
7: Что это значит?
8: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
9: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
10: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
13: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
14: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
17: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. По факту взрыва автомобиля во дворе дома в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в экстренных службах. Под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 500 граммов тротилия. Водитель погиб. Выборы в Свердловской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. Дату назначил Комитет по законодательству и общественной безопасности. Теперь дату должен утвердить региональный парламент на заседании 16 июня, передает УРА.ру. Чтобы ездить на мопедах и скутерах, подростки должны сдать на права. Об этом напомнили в Свердловской ГАИ. Для управления любым мопедом с двигателем до 50 кубических сантиметров или электромотором до 4 кВт необходимы права категории М. Она доступна уже с 16 лет. Если техника мощнее, она переходит уже в разряд мотоциклов. И здесь нужны не только права, но и регистрация транспорта, техосмотр и страховка. Водителю мопеда без прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Без шлема 1500, касается и водителя, и пассажира. Десятки небольших гостиниц в Екатеринбурге освободили от турналога. Решение сегодня приняла Гордума. Речь о местах размещения без звезд. Это хостелы, малые отели, придорожные мотели и гостевые дома. В Екатеринбургский музей ИЗО привезли более 300 экспонатов из музейного комплекса «Царское село». В экспозиции, в частности, венчальный мундир Николая II, флорентийская мозаика из янтарной комнаты и многое другое. Последний раз экспонаты показывали в Екатеринбурге 20 лет назад. Выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции» открывается в Екатеринбургском музее изобразительных искусств завтра. Сборная России по футболу сегодня завершает серию товарищеских матчей. Национальная команда встречается со сборной Тринидада и Тобаго. Игра пройдет на стадионе Ростех-Арена в Калининграде. Начало в 20 часов по московскому времени. В конце мая россияне встречались со сборной Египта и уступили африканской команде со счетом 0-1. В начале июня подопечные Валерия Карпина обыграли в Волгограде команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. Сборная Тринидада и Тобаго перед сегодняшним матчем потерпела 4 поражения во всех последних товарищеских матчах, уступив Южной Корее, Габону, Венесуэле и Боливии. Доллар 73.26, евро 85.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду, днем дождь, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем, конечно же, потеплее, плюс 15, плюс 17.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: А ты видел?
14: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
15: Пневмоподвеска?
14: Есть.
15: Разгон, как у гепарда?
14: Есть.
15: Госпрограмма?
14: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
16: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 10 FM.
1: Дневной драйв на Радиопилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
6: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
10: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
11: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
10: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
11: В Лимпопо? Конечно!
12: Ура! Купаться!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
14: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
15: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
16: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
17: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
9: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника».
18: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
9: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
18: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
9: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
19: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
20: Катап!

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

Радио. Прямо сейчас дозванивайтесь в студию «Радио Пилот» по номеру 237-104. Приготовили для вас интересные конкурсы и классные призы. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.20 в Екатеринбурге. И снова здравствуйте. Снова мы готовы разыграть призы здесь на Радиопилот. 237-104. Это телефон прямого эфира. Спонсор конкурса... Спонсор конкурса ИП Беликов Денис Константинович. Автотехцентр Аэрматик Про. Просто увидел, какие призы, и чуть сознание не потерял. В общем, на связи у нас уже есть кто-то из слушателей. Алло, привет.
3: Алло.
2: Напомни, как зовут?
3: Меня Максим зовут.
2: Максим, хорошо идешь. Правильный ответ уже есть. В общем, сразу к делу перейдем. Спрошу у тебя следующее. Что означает приставка «пневмо» в слове «пневмоподвеска»? Ну, очень сложный вопрос. Еще сложнее варианты ответов. Вариант 1. «Пневмо» означает «металл». Вариант 2. «Пневмо» означает «воздух». Или вариант 3. «Пневмо» означает «магнит». Как ты думаешь, Максим, какой правильный ответ?
3: Пневма означает воздух.
2: Да, конечно, не стану тебя мучить, это правильный ответ. Поздравляю, получаешь ты приз от нашего спонсора, а это компрессор, фирменная кружка Aermatic Pro. Поздравляю, не клади трубку, за эфиром все расскажу. Ну и напомню, что автотехцентр Aermatic Pro – это профессиональный ремонт пневмоподвески и амортизаторов на самом современном оборудовании. Завтра в это же время разыграем еще один классный приз, поэтому слушайте Радиопилот и выигрывайте вместе с нами.
4: Радио. Информация на правах рекламы.
5: Ого, как подвеска стучит.
6: Полгода не могу найти, в чем проблема.
7: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Aermatic Pro. И мне все сделали.
8: Теперь тишина.
9: Спасибо. Еду в Aermatic Pro.
10: Aermatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
11: Реклама.
12: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
13: Помогите! Тону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
19: Границы Европы и Азии.
3: Лучше майонез. Уральский рок.
11: Три десятки. Такси нашего города.
9: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре под гонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
1: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
15: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.

0: Вейл. На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Дневной драйв на радиопилот.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петровича, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
10: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
9: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
10: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». УГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
11: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
12: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
13: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
12: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
13: ЖК «Ленина». Настрой ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
14: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
17: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104FM – это радиопилот, и впереди нас ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Глава комитета по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в интервью ТАСС предложил перенести выходной с 8 января. Парламентарий напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В одних регионах в этот день объявляют выходной, в других нет. В 2026 году 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. В Екатеринбурге двое детей выбежали на дорогу прямо под колеса. Как сообщили в ГорГАИ, ЧП случилось 8 июня около 6 вечера на улице Сахалинская. 41-летняя женщина ехала за рулем Джили, когда на проезжую часть выбежали два мальчика 8 и 10 лет. Детей с травмами доставили в 9-ю детскую больницу. Родители пострадавших пояснили, что детям разрешали гулять только во дворе, но они не послушались. При этом правила дорожного движения проговаривают дома ежедневно. Традиционная акция «Хором славим Россию и город» пройдет в Екатеринбурге в историческом сквере в День России 12 июня. Помимо сводного хора и трех оркестров выступят 30 коллективов, в том числе группа «Топ» с частушками о Екатеринбурге, которые написал Евгений Горенбург, а также лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, он споет песню «17 лет». Весь репертуар акции поделили на 4 части по тематике «Россия», «Екатеринбург», «Детство» и «Традиции». Подпевать смогут все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Спецавтобаза анонсировала личные приемы граждан. Отвечать на вопросы будут сами специалисты регионального оператора по вывозу мусора. С сегодняшнего дня начались консультации в центральном офисе спецавтобазы в Екатеринбурге. Они также состоятся 10, 11, 15 и 16 июня. Приемы будут проходить в течение всего рабочего дня. Кроме того, специалисты работают в территориальных представительствах в Ирбите, Тавде, Артемовском и некоторых других городах. И проводят выездные консультации. Уже сегодня они едут в Сысерти, поселок Малышево, завтра в Каменск-Уральский. Полный график опубликован на сайте спецавтобазы, сообщает Федерал Пресс. Спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если обычно рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе показатель достиг 80%. Также следует отметить, что существенного скачка цен на турпакеты в Анапу-Сочи пока не зафиксировано. Однако, как говорят эксперты, отели курорта подходят к подорожанию осторожно, чтобы сразу не распугать отдыхающих. Доллар 73.26, евро 85.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду, днем дождь, так что готовьте зонтики и дождевики. Будет температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем потеплее, но не сильно, плюс 15, плюс 17.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 126-542-2678.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 10 FM.
1: Дневной драйв на радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на радио Пилот ИП Гребец Артем Константинович. Правовая компания Гребец.

3 часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радио «Пилот» продолжается лучший на 104 FM дневной драйв. В этом часе ударим по року, Linkin Park, Imagine Dragons, Bon Jovi, также 50 Seconds to Mars и другие не менее любимые исполнители. В половине часа «Катапульта» на бис, буквально минут через 15 лучшие моменты утреннего шоу. Ну и напоминаю, что у нас на сайте pilotfm.ru проходит прямо сейчас фотоконкурс. Объявили его вместе мы с семейным парком развлечений «Тут-то круто». Называется «С днем рождения меня». Специальный конкурсный раздел на сайте pilotfm.ru до 15 июня включительно присылайте нам фотографии своих детей на дне рождений. А 15 числа в вечернем шоу «Навигатор» мы при помощи рандомайзера выберем 4 победителей, которые и получат сертификаты в семейный парк развлечений «Тут-то круто». Еще раз, сайт pilotfm.ru, специальный конкурсный раздел, так и называется он «Конкурсы», туда свои фото отправляйте. Ну а партнер проекта «Семейный парк развлечений «Тут-то круто» ТРК «Комсомол», третий этаж. ИП «Литвинов» Глеб Евгеньевич. В «Тут-то круто» спецпредложение. День рождения под ключ. Еда, аниматоры и безлимитные аттракционы за 1990 рублей с человека. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Привет! Разобрался с подвеской?
6: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокойно.
7: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
8: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Студия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Улыбка.
3: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
2: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
3: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
0: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
0: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

Ребят, ну я просто не знаю, это праздник какой-то. Еще один конкурс у нас впереди на Радио Пилот. Для вас приготовили вопросы, три варианта ответов, призы классные. Дозванивайтесь 237-104, если хотите выиграть. Линия свободна, прямо сейчас ждем именно вас. 237-104, погнали.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 15:20 в Екатеринбурге. И прямо сейчас мы готовы разыграть еще один комплект призов, как и обещали. У нас на очереди еще один конкурс. Его спонсор – автобан «Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Щербакова, 144. И на связи уже есть Дмитрий. Дима, привет.
3: Добрый день.
2: Давай сразу перейдем к вопросу. Что означает название автомобильного бренда «Теннет»? И сразу три варианта ответа. Это фамилия главного инженера, это аббревиатура такая, либо это название сибирского минерала. Как ты думаешь? Фамилия главного инженера, аббревиатура, название сибирского минерала.
3: Ну, возможно, аббревиатура.
2: Да, не буду тебя мучить. Это правильный ответ. Аббревиатура, если на родном английском языке переводится она как «Take every new experience together», ну, испытаем новый опыт вместе на русском. Название идеи совместных путешествий и открытий. Тебя, мы, наш путешественник, поздравляем. Получаешь автомобильный органайзер. Трубку не клади, за эфиром все расскажу, как приз получить. Ну и, конечно же, в это же время, завтра в 15:20, мы разыграем еще призы. Так что слушайте «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами. Погнали!
4: Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
5: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: карта проезда на chartage-defis-пляж.рф.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Оградинство 10, 665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная рекламация на сайте наш.дом.рф.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: сидят. Значит, исследователи собрали данные о 120 видах птиц, в том числе попугаях, утках, курах, петухах и других.
1: Так.
0: Значит, оказалось, что самцы обычно трутся о жердочки, ветки и даже об хозяев.
1: Ой-ой.
0: Значит, и самки задирают хвост и прижимаются к разным предметам. Владельцы часто думают, что надо вести к ветеринарам и что-то убрать из клетки, разные предметы. Что-то думают, что, может быть, кто-то говорит, что это от стресса у них, там, и еще что. Но ученые говорят, да успокойтесь вы.
1: Это ну, дайте самоудовлетворение?
0: Вы... Да. Вот это вот, когда Кеша хорош, вот это Кеша,
1: а я-то думал, вот это пиастры!
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
3: По-моему, топ.
2: Да, топ. Компьютерная академия.
4: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
2: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
18: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
17: Cherry, LG, Tenet, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
18: О,

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Глава комитета по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в интервью ТАСС предложил перенести выходной с 8 января. Парламентарий напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В одних регионах в этот день объявляют выходной, в других нет. В 2026 году 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. Традиционная акция «Хором славим Россию и город» пройдет в Екатеринбурге в историческом сквере в День России 12 июня. Помимо сводного хора и трех оркестров выступят 30 коллективов, в том числе группа «Топ» с частушками о Екатеринбурге, которые написал Евгений Горенбург, а также лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, он споет песню «17 лет». Весь репертуар акции поделили на 4 части по тематике «Россия», «Екатеринбург», «Детство» и «Традиции». Подпевать смогут все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Сегодня в Кольцово с опозданием прибыли несколько рейсов из-за ограничения использования воздушного пространства в аэропортах Сочи и Москвы. По этой же причине задерживается и вылет нескольких самолетов, сообщает «Новый день». В июньские праздники Свердловская железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда. С 10 по 14 июня назначаются дополнительные рейсы электричек, которые курсируют по выходным, и отменяются некоторые поезда, которые ходят по будням. Подробнее о расписании пишет «Коммерсант Урал». Школьница из Ханты-Мансийского округа попала в больницу из-за передозировки антидепрессантом перед экзаменами. Девочка смешала его еще с одним препаратом. Похожие случаи фиксировали в Башкирии, Москве и других регионах, пишет телеграм-канал «Шот». Все организованные места отдыха в России готовы к сезону, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Речь идет о 98% детских лагерей, санаториев и пляжей. Доллар 73.26, евро 85.27.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная интеграция на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду, днем дождь, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем, конечно же, потеплее, плюс 15, плюс 17.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинес. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинес. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Регинес в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинес и на сайте regines-havail.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: А ты видел?
10: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
11: Нелма-подвеска?
10: Есть.
11: Разгон, как у гепарда?
10: Есть.
11: Госпрограмма?
10: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
12: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. В разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Привет всем, кто совершил остановку на 104,4 в Екатеринбурге. 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булажов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: Да и если вы хотите к нам заглянуть, то, конечно, заглядывайте, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Как раз включается камера, и можно увидеть, что секундная тишина была не технической. Я затупил.
3: Ничего, бывает. Тем временем, товарищи геймеры, уважаемые, оказывается, скины и персонажи в ваших вот этих вот играх всяких могут стать предметом раздела имущества при разводе. Причем в российской практике уже такое было. Суды могут принимать во внимание стоимость игровых аккаунтов, общую, включая персонажи, соответственно, другие какие-то косметические, некосметические истории, виртуальные активы другие и... Соответственно, половину вашему партнеру при разводе отдать.
0: Полскина.
3: Да. Ну, стоимость в данном случае.
0: Вам
2: нижний
0: или верхний? Выбираете или правую, или левую.
3: Ну да, но так или иначе, да, это сопряжено все равно с рядом практических сложностей. Сторонам необходимо подтвердить состав виртуальных активов на момент расторжения брака, что все так, как и было, и определить рыночную стоимость. И вот в зависимости от этого уже будет варьироваться сумма.
0: Как мы будем делить чупакепсы? И переводки из Малабара. Что же будет дальше? Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карта, в городе сейчас 3 балла. Подставить начинает восточно, от Первомайской до Декабристов. На Норильской плотновато от ЖД переезда до проезжей. Не радует Малышева на участке от Мира до Комсомольской. И подставит Комсомольская от Педагогической до Объездной.
2: Ну и сейчас напоминаем, что лето, все высыпаются на улице, в том числе дети, поэтому не забывайте рассказывать им о правилах безопасности на дорогах. В частности, сейчас еще много нового, скажем так, транспорта в обиходе у людей. Вот на питбайках нужно рассказывать детям, что можно ездить только на специально отведенных трассах, а по дорогам общего пользования обочинам, тротуарам нельзя. Ну и, конечно, что нужно использовать защитную экипировку.
3: В любом случае, если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получает, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в «Навигаторе» ожидайте, расскажу вам про новинку в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение.
5: Реклама.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Кузнецов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
6: Радость не за горами, она на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru.
8: Екатеринбург. Огарян 108-667-1008-907.
9: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
10: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственный. Компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
11: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. Столица Урала, 16 часов и 17 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
0: С нами будет играть Виктор, он работает монтажником. Доброго дня!
2: Привет!
3: Добрый день!
0: Что собираешь-то, расскажи?
3: Мебель.
0: Мебель? А, типа кухни какие-то, корпусную, мягкую, что именно?
3: Корпусную.
0: А, скажи, наверняка ведь есть необычное название, какой-нибудь фурнитуры, которые смешно звучат. Может быть, к нам бы в конкурс пригодилось,
2: да, сказали бы. Украли.
0: Виктор нам такое словечко подарил. Есть что-нибудь такое, навскидку, не вспомнишь?
3: Да, много всякого.
2: А ну, что-нибудь.
0: Хоть одно.
2: Например.
0: Ничего так нам.
3: Конформат.
0: Конформат?
3: Да.
0: Что-то знакомое слово. Это
4: человек, который совсем соглашается.
0: Это а что на самом деле?
3: Еще раз.
0: Ну что такое конформат на самом деле?
3: Мебельный саморез.
0: А, то есть это тип самореза. Понятно.
2: Я вот сейчас нашла конфирмат.
3: Ну, как
2: будто бы.
0: Ну, Виктор покупает другие.
2: Ладно, хорошо.
0: У нас для тебя тоже есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какой из вариантов, правда, тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Слово для тебя сегодня прецессия.
2: Возможно, так называется вступительная часть музыкального произведения. Может быть, это имя древнегреческой музы трагедии, либо это астрономическое явление смещения оси вращения небесного тела.
0: Прецессия. Что ж такое? Это муза, это астрономическое явление или, может быть, вступительная часть какого-то музыкального произведения?
3: Я думаю, третий вариант.
0: Третий вариант это какой? Пожалуйста, повтори.
3: Вступительная.
0: А, вступительная часть музыкального произведения. Все, мы тебя услышали. И прецессию бы хотели послушать, но, к сожалению, нет. Ответ неправильный. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Линия свободна. Игра стала немножко проще, если вы были, конечно же, внимательными.
4: Кто готов дать буквально пару косарей? 237-104. Хватайте, набирайте.
2: Алло. Привет!
4: Добрый день!
0: Как тебя зовут?
5: Антон.
0: Антон, стоит повторить задание или ты выбрал что-то?
5: Космическое явление.
0: Космическое явление. А вот а какое, напомнишь, что там происходит?
5: А что-то я забыл.
0: Что-то да. Там ось вращения небесного тела меняется. Как знаешь, как волчок, если крутишь, и он начинает немножко раскачиваться из стороны в сторону. Вот если бы то же самое было с Землей, а только не происходит, называется прецессия. Действительно правильный ответ. А древнегреческую музу трагедии звали Мельпомена. Ну, конечно, как звали? Ее выдумали. Но кто-то считал, что это правда. Мы поздравляем тебя с победой. Давай определяться с подарочками, что хочешь в нашей копилочке забрать.
4: Смотри, у нас есть билетики на шоу-кейс-концерт «Парадигм» 20 июня 18:30 в клубе «Центр». Это концерт музыкального лейбла, соответственно, «Парадигм». И есть еще билетики на «Парадигм Music Night». Это вечеринка шоу-кейс, которая будет после концерта проходить в честь вот 11-летия лейбла 20 июня в 10 вечера в клубе «Центр». Также есть билетики на концерт «Субботний микс» группы номер 4 и «Чистая река» 13 июня в 19:00 в Joy Pub.
0: Ну, это если кантри или фанк любишь.
4: Например. Да, а также билеты на концерт оркестра «Модерн» с программой «Рок под звездным небом» 14 июня в 8 вечера в летнем театре ЦПК ИОН. Билетики в музей «Зоис» на одну из четырех площадок. Сертификаты в салон «Дископрав» на 1000 рублей или в парк развлечений «Радуга Лэнд».
0: Определился, Антон, не нужно подумать за эфиром?
5: Да, подумать, наверное. Да.
0: Хорошо, оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно.
6: Ребята. Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Реклама.
10: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
11: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
4: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
13: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
14: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
13: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
14: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
15: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик Ривьера Галактика». Как сообщает сервис Яндекс.Карта, сейчас в городе 4 балла. Стоит проспект Космонавтов от Артинской до Машиностроителей. Начинается пробка на Малышева от Мира до Комсомольской. Вильгельма Дегенина подстаивает от Академика Сахарова до Краснолесья. Плотнички на Библиотечной от Мира до Комсомольской не радуют. Объездная от Громова до Амундсена, и придется немного задержаться на Фурманово от Степана Разина до Белинского. Друзья, помните, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах. Не забываем спешиваться с транспорта, будь то велосипеды или самокаты на перекрестках. Ну и, конечно, на питбайках можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования.
2: Информация на правах рекламы. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
3: Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Позволят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Дашкин в рубрике «Игротека».
2: Привет всем, кто использует свой компьютер не только для работы. В столице Урала 16 часов и 34 минуты. На радио «Пилот» с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов предоставить свою рекомендацию в рубрике «Игротека».
0: Что-то вот несколько дней я мимо нее ходил, пытаясь показать другие новые релизы, которые пали в тень, скажем так. Но вот оно и пришло время. Недавно вышел ремейк первой «Готики». 5 июня это произошло. Все-таки вдруг кто-то не знает. И я думаю, что «Готику» на самом деле огромная фанатская база, процентно самая большая как раз-таки в России была у этой игры.
3: Ну, новичкам, те, кто впервые начал в нее играть, стало очень стрёмно, потому что они не поняли вообще, что делать.
0: Да, да, это стоит помнить, что это ремейк игры немножко другой эпохи, но в общем, ладно, по порядку. Начнем с того, что боевая система в Готике в старой была уже странной, где в основном нужно было зажимать удар и ходить в разные стороны, чтобы он по-разному отмахал мечом. Здесь эта система существует, но она, естественно, больше адаптирована под реальность, где все еще имеет значение, из какой там стойки вы, с какой стороны бьете и так далее. То есть она достаточно комплексная, чтобы научиться классно махаться, тут нужно заморочиться.
3: Ну, а повторить,
0: прям,
3: как в оригинале получится, если так же уродски двигаться?
0: Не-не-не-не, они ее прям перелопатили, то есть она имеет корни там, но, в общем-то, и другом абсолютно современная боевка. Тоже касается, естественно, абсолютно всех локаций и всех противников, взятых старые как за основу и полностью переделанные и все текстуры, модели и так далее. Картинка действительно очень красивая, действительно воспроизведены более грамотно, скажем так, локации, которые были в первой игре. Единственное, что... Вот что я хотел отметить. Потому что про Готику на особо много не скажешь. Это с очень продвинутой прокачкой, интересным миром, RPG, экшена, третьего лица. И все, кто играл в видеоигры, мне кажется, так или иначе, либо первую, либо вторую Готику потрогали
4: я
0: когда-то.
4: Я думаю, озвучку еще сильно запомнили в Готике русскую.
0: Естественно,
4: и как
0: да.
4: Здесь, тут?
0: Здесь, я, кстати, по поводу русской озвучки не знаю, не уверен, даже подвезли ли ее пока что. Как бы то ни было, что я хотел сказать? Она у меня не вызвала ностальгических чувств. Вот что я хочу отметить. Mm. Это не потому, что я не люблю Готику. Я настолько люблю Готику первую, что я до сих пор помню, что по

0: Рольте Триандох. Это прям выгравировано у меня в голове. Тем не менее, я когда на нее смотрел, я такой... По-моему, я больше чувствую ностальгию по Ведьмаку третьему, если честно. Mm. Потому что слишком большой вот этот уже временной дисконнект и технологический между ремейком и первой части, где хоть это и те же места, те же персонажи, тоже все вот самое, ощущается немножко по-другому. Уже какая-то атмосфера в целом изменилась, потому что старая графическая топорность все-таки играла какую-то роль. Тем не менее, это восхитительный экшен-РПГ от третьего лица фэнтезийный. Просто вообще обязательно надо попробовать. Так что, если вы никогда не играли в Готику, или наоборот, играли и хотите вновь на этот мир посмотреть в новой обертке, заходите на игровые площадки, качайте Готик ремейк, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Это что, цены? Да вы шутите?
0: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
0: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
0: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
0: 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 16 часов и 46 минут, а с вами на 104.10 «Навигатор».
1: И напоминаем, что радиопилоты и семейный парк развлечений «Тута Круто» проводят фотоконкурс на тему «С днем рождения меня». До 15 июня присылайте на сайт pilotfm.ru фотографии своих детей на дне рождения, а 15 числа мы в «Навигаторе» выберем 4 победителей, которые получат сертификаты в семейный парк развлечений «Тута Круто». Партнер проекта «Семейный парк развлечений Тута Круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, ИП «Литвинов» Глеб Евгеньевич. В Тута Круто спецпредложение. День рождения под ключ. Еда, аниматоры и безлимитные аттракционы за 1999 рублей с человека.
2: Существует распространенное мнение о том, что кошечки ложатся на клавиатуру ноутбука, потому что там тепло и трутся ваши ноги, потому что вот они ласкаются.
3: Это больное место они ищут. О, вот у вас здесь вот очень затемнение,
1: фитикномика. На самом деле они ждут, когда ты уйдешь, чтобы писать экстремистские высказывания в интернете.
2: А еще, чтобы жестко вас задоминировать, потому что, ну, у них же все в их мире основывается на запахе, да, что вот...
3: Ну, поэтому они и трутся, да.
2: Да-да-да,
1: поэтому
2: а клавиатура?
1: Я и кормлю колбасным ветром.
2: В общем, клавиатура, за которой вы много времени проводите, естественно, сильно вами пахнет. Она не должна вами пахнуть. Она должна пахнуть кошечкой.
3: Работай!
2: И работай, да, соответственно. Ну, плюс ко всему, здесь еще зоопсихологи связывают это с ревностью за ваше внимание, что вы вот за ноутбуком много времени проводите. Так не пойдет.
1: Но это нелогично, на самом деле. Я готов опровергнуть. Я вот помню свои молодые времена, когда я был очень энергичен и гулящий. У меня была кошка, и что-то моя кошка не забухала. Вот что я думаю, как будто.
3: Она терлась о бутылке. Может быть, это был первый тревожный звоночек.
2: Не выбрасывайте.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Привет всем, кто не желает отставать от находящегося в постоянном движении мира на 104.10. Для вас готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на «Радио Пилот».
5: Добрый день. Руководители России пока не поздравили с победой действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Москве ожидают официальных итогов парламентских выборов в республике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле видели много сообщений о нарушениях на выборах в Армении, пишет РИА Новости. Напомню, ранее ЦИК Армении сообщил об окончании подсчета голосов в понедельник, 8 июня. Отмечалось, что победу на выборах одержала партия действующего премьер-министра «Гражданский договор». Депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. Сейчас эконом-гостиницы переживают непростые времена. За три года средняя нагрузка снизилась с 72% до 53%. Об этом рассказал ранее депутат Алексей Вихарев, пишет РБК. Прошлой весной депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов и городов получили право вводить турналог с выручки от гостиничной деятельности с 1 января 2025-го. Он начисляется на сумму услуг по размещению и составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, напоминает агентство. Губернатор Денис Паслер провел заседание антинаркотической комиссии Свердловской области. На заседании 8 июня обсудили меры по противодействию распространению запрещенных веществ среди несовершеннолетних. В регионе ведется системная работа в этом направлении, отметил Денис Паслер. Так, одним из эффективных инструментов раннего выявления рисков остается социально-психологическое тестирование учащихся. В числе эффективных мер также были названы организация содержательного досуга и трудоустройство подростков летом, вовлечение молодежи в занятия спортом, просветительские и волонтерские проекты. Екатеринбург уходит под воду из-за сильных дождей. Е1 пишет о затоплениях в переулке Коротком, в частности, а также в Мичуринском, где затоплена дорога около 25-й школы. Судя по карте осадков Яндекса, дождь в Екатеринбурге продлится до завтра. Синоптики заранее предупреждали о том, что на регион обрушатся сильные ливни и грозы с градом. В прогнозах Росгидромета дожди каждый день до понедельника 15 июня включительно. По долгосрочным прогнозам погодных метеоресурсов, сухо станет только в 20-х числах июня, тогда же потеплеет до плюс 25 и выше. Британский актер Идрис Эльба раскритиковал идею сделать Джеймса Бонда темнокожим. Об этом он заявил в интервью журналу GQ. Актер отметил, что агент 007 был задуман как белый мужчина, и у создателей были на то причины. Бонд популярен во всем мире, и далеко не все зрители согласятся увидеть африканца в роли Бонда, отметил актер, который сам темнокожий. Последний фильм о Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом вышел в 2021 году. Ранее сообщалось, что на роль агента 007 рассматривают молодого актера около 30 лет, ростом не ниже 178 сантиметров, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
6: Информация на правах рекламы.

0: Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радиопилот прогноз погоды!
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
3: Прогнозы у меня для вас неутешительные. Завтра в Екатеринбурге снова обещают дождь в течение всего дня, ночью еще и с грозой. На термометре без перепадов плюс 13, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный чуть сильнее, чем сегодня, 4 метра в секунду.
2: А по области опять сообщают страшные вещи от МЧС. Очень сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 метров в секунду. Уф. Будьте бдительны, ребята.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
0: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Люпас. Привет всем, кто выбирает попутчики радиопилот. В Екатеринбурге 17 часов и 3 минуты, а с вами на 104 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: И помните, что в нашей студии можно побывать, даже для этого сюда не приезжая. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: А ученые тут выяснили недавно, что отцовство замедляет старение мозга у мужчин. Вот американское это было исследование, там 1000 МРТ-снимков, в общем, посмотрели головного мозга и выяснили, что мозг мужчин, имеющий детей, выглядит моложе их биологического возраста, соответственно, у отцов с двумя.
0: Имеющий, знающий и находящийся рядом с детьми.
3: Да, это правда, действительно, да, напрямую это связано. В общем, с двумя детьми, когда у вас мозг моложе примерно на полгода, да, целых полгода.
0: А когда начинают первую алгебру изучать, там сразу освежается.
3: Вообще, да, сразу папе снова 17. Вот. А с тремя детьми аж на 0,7 года.
0: Главное, то есть, чтобы пенсионный возраст не подняли за этой историей.
2: Слушайте, на самом деле тут это слышно, что это исследование, за которое как будто было заплачено. Потому что ребенок, это знаете что? Это просто тонны кортизола постоянно у вас в голове, а кортизол доказано, что как раз-таки делает процесс старения
3: это
2: более интенсивным.
3: Это с одной стороны, а с другой стороны...
0: Поисковые запросы!
3: Вот, ежедневные взаимодействия с детьми, да, которые требуют переговоров, проявления эмпатии, вот это вот все, соблюдение режима, да,
0: то есть встречи в Министерстве внутренних дел и иностранных дел в том числе. Будем обмен пленными.
3: Здесь же, да?
2: Ну, короче, я искренне считаю, что действительно, если мы хотим какого-то демографического чего-то там, нужно перестать рассказывать басни вот подобные, где типа, нет, вы будете вымотаны постоянно, это будет тяжело, вы не будете спать, у вас
3: и
2: не будет
3: счастье.
2: Времени заниматься собой.
0: Но вы будете вымотаны, как будто полгода назад. Чуть моложе, но не менее вымотаны. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, по-прежнему 4 балла в городе. Учителей Турбинна не радует от Вилонова до космонавтов. На Комсомольской толчья развязки на Калине до Объездной. За Вокзальной и Армавирской дружно встали от остановки Хладокомбинат до Артинской. Плотновато на Библиотечной от Мира до Комсомольской. И придется постоять на Ленина от Луначарского до Хохрякова.
2: Ну и, ребят, помните, что лето нужно рассказывать детям о правилах безопасности на дорогах, особенно интенсивно. Про различные виды транспорта, например, питбайк, где можно, где нельзя ездить на них. Ну и про защитную экипировку не забывайте. Не только, естественно, рассказывать детям, еще и купить надо. Вряд ли у ваших детей много своих средств.
3: И, пожалуйста, рассказывайте нам, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник приз у нас получает. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу вас уже сидит, ждет рубрика «Афиша».
1: Продолжайте движение.
4: Навигатор. Реклама.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОСЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
9: На старт. Внимание. Шар.

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Ого, как подвеска стучит.
2: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
4: Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
5: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН-116-965-81-15-330.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
6: Акция действует до конца мая этого года.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro.
1: Привет всем, кто решил сегодня что-то вечером поделать, а не знает что. В Екатеринбурге 17 часов и 14 минут, а с вами навигаторы. Сейчас обсудим, чем же можно сегодня вечером заняться в рубрике «Афиша».
2: Если любите оперу, можно к 18.30 сегодня сходить в театр «Урал-опера-балет» на Ленина 46А и посмотреть постановку «Летучий голландец» от режиссера из Великобритании, между прочим. В основе, естественно, легенда о корабле-призраке, которая наверняка многим известна, что вот множество лет корабль скитается по морям раз в 7 лет.
1: Да, капитану. Можно разочек сойти.
2: Да, да.
3: И но... раз в 7 лет появляется в эпизоде «Спанч Боба».
2: Но сойти не просто так, а чтобы невесту себе найти, да. И вот если девушка согласится навеки стать его супругой, тогда он будет спасен. Сходите, посмотрите, тем более, что билеты от 300 рублей начинаются всего лишь 12+.
0: Ну и помните, что он голландец. Найти жену тяжело, когда ты ходишь в деревянных башмаках.
2: Также в 19.00 можно прийти в Коляда театр на Ленина 97 и посмотреть комедию «Курица» по пьесе «Коляды» про актеров провинциального театра. «Курица» — это, между прочим, прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка. И, значит, история там произошла такая, что она не сдержана в словах, и как-то так получилось, что одновременно ответила на ухаживание двух сразу солидных мужчин — и главного режиссера, и главного администратора театра. Но никакой драмы здесь можно не ждать. Говорят, что зрителям предлагается просто расслабиться и посмеяться. Билеты от 1000 рублей 18+. Еще в 7 вечера, а также в 9 вечера, если удобно попозже, можно прийти в клуб Everjazz на Тургенева 22 на шоу, наверное, киноджаз, немое кино и живая музыка. Классный формат.
0: Да, шоу.
2: Да, получается, где вы смотрите немое кино, и музыканты в процессе накидывают где-то импровизацию, где-то нет, подходящую музыку для видеоряда. Мне кажется, ну вообще, это... История еженедельная, то есть регулярно Everjazz это все проводит. Если еще не были, мне кажется, хорошая возможность сегодня сходить.
0: Я хочу как-нибудь прийти туда и посреди показа смешно упасть, чтобы кто-нибудь из оркестра не выдержал и сделал...
2: это будет классно. Билет стоит 700 рублей, 6+. Ну и в 8 вечера можно прийти в бар «Правда» на Шейнтмана 90, а там пройдет стендап на опыте. Соответственно, никаких новичков, только прожженные открытым микрофоном комики, и у них еще времени побольше будет, чем на открытом микрофоне. Они вместе с вами проверят свой материал перед выходом на большую сцену. Билет стоит 1000 рублей 18+. В общем, где бы вы сегодня ни оказались, насладитесь своим вечером как следует.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дом — не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Привет всем лево и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 20 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Китае вот произошел казус с квартирным вопросом. Там житель купил квартиру на 34-м этаже в 32-этажном доме.
0: Перспективно.
1: Да, несколько лет назад вот купил квартиру в строящемся доме, соответственно, 34-й этаж, 90 квадратов. Около 1 миллиона примерно рублей заплатил первый взнос и стал жить. Спустя несколько лет застройщик говорит: дом готов, въезжайте. Он такой: ключи мне дайте. Он такой, застройщик говорит: да, а вам зачем? А нету этого этажа. Говорит: ну, может, вы на последний просто этаж заселитесь, на 32-й, потом такой: и здесь тоже не получается. Блин, что же делать?
2: Вот он дурак. Надо было съехать, скажешь, типа, я сказал, дом построен, чердак нет.
0: На самом деле так и появился Карлсон, живущий на крыше.
2: Да, он такой: а что ты делаешь на крыше? Малыш спрашивает, такой: я тащу ипотеку, малыш.
1: В Японии изобретатель один создал умные трусы. Умные они, потому что они открываются только по отпечатку пальца определенного вот владельца. В верхней части трусов специальный сканер этого отпечатка есть, и он будет считывать пальцы только вашей девушки или жены. Это мужские трусы, да?
0: Ну, понятно.
1: Важно.
2: А попусать можно?
1: Нет, никаких. И была еще похожая история. Год назад инженеры тоже из Японии, возможно, тот же парень, разработку предоставил. Был бюстгальтер тоже с отпечатком пальца на
2: бретельке. Слушайте, бюстгальтер? Я понимаю. Ну, типа, не-не-не, понятно, что есть некоторые неудобства, с которыми можно столкнуться, до но себя. Если у тебя он снимается отпечатком пальца парня, ну, ты не умрешь. Я еще раз говорю, как мне в туалет ходить? Типа, к ней такой: дорогая.
0: А че сразу не домофон встроенный? Было бы очень удобно.
3: Откройте, пожалуйста, это газовики.
2: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «УК Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: Реклама.
7: Привет, Сань. Куда спешишь?
8: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
7: Что это значит?
8: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
9: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
5: Кто-то

0: склада «Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
2: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
3: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
4: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
1: В Лимпопо? Конечно!
5: Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
7: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
8: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
9: Границы Европы и Азии.
10: Лучший майонез. Уральский рок.
11: Три десятки. Такси нашего города.
12: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
15: Подробности на мотивтелеком.ру.
16: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
17: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
16: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
17: Правда?
18: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
21: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
22: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
23: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
25: По-моему, топ.
24: Да, топ. Компьютерная академия.
26: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
24: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
27: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Привет всем любителям цитат. Столица Урала, 17 часов и 30 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: Играть с нами будет Алексей, он работает водителем. Доброго вечера!
2: Привет!
3: Добрый вечер!
0: Расскажи, Алексей, кого или что ты возишь у себя в машине?
3: Запчасти.
0: Сейчас тоже с ним едешь? Или пустой?
3: Нет, сейчас уже я закончил.
2: Домой уже.
1: Что-то габаритное, получается, возишь периодически же?
3: Да, бывает.
1: Есть паранойя после фильма «Пункт назначения»?
3: Да нету.
1: Такой, не дай бог, сейчас по тормозам, я осторожно дам, она же вылетит.
0: Видишь, обычно эта паранойя возникает, когда перед тобой едет что-то вот с большими стволами деревьев.

0: странно. Я всегда за скандал. Если есть возможность не ругаться, обязательно ругайтесь. Кто же это сказал? Шнуров, Канье Уэст или Беладонна из Фунтика?
1: Я не знаю.
0: Ну, на то и расчет.
2: Так обычно и бывает.
0: Поэтому давай хотя бы озвучь свои мысли. Предположения, догадки.
3: Давай порассуждаем.
1: Не знаю, Канье Уэст будет, наверное.
0: Ну что, это твой ответ, Канье Уэст, да?
1: Да, он один, получается.
0: Да, он двое даже, у него вроде биполярка диагностирована. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это не его слова.
2: На самом деле, у Канье Уэста диагностировано было все, что в тот момент времени было популярно диагностировать.
3: Алло, алло. Приветики.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
1: Добрый вечер.
0: Представься, пожалуйста.
1: Евгений меня зовут.
0: Евгений, можешь радиоприемничек убавить? Нас хорошо будет слышно через телефонную трубку. Скажи, слушал задание или стоит повторить?
1: Да, слушал. Тогда... Я думаю, что это Беладонна.
0: Беладонна, вот та самая, которая... А сапоги у вас на голове свистели! Но, к сожалению, это тоже не ее слова.
2: Да ладно, прямо нагнали на женщину. Она просто бекона хотела ее с злодейкой сделали.
0: 34, осталось забрать подарок. Алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
4: Алло, здравствуйте.
0: Представься, пожалуйста.
4: Меня зовут Аня.
0: Анна, стоит повторить задание или все-таки запомнила, кто остался?
4: Так, Шнуров.
0: Шнуров, получается.
3: Шнуров.
0: Его словечки.
2: Да.
0: Поздравляем тебя с победой, Анна. Оставайся на связи. За эфиром с тобой мы обсудим этот подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
4: Офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.

0: Пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Галактика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе уже 6 баллов. Стоят учителя и Турбинной от Вилонова до Космонавтов. Сам проспект Космонавтов не радует движением от Мельковского переулка до машиностроителей. Все еще плотно на Комсомольской.

0: Комсомольской, от развязки на Калине до объездной. На Ленина не едется, от Тимирязева до Хохрякова. Сложности на Восточной, от Ленина до Ткачей. И придется постоять на Челюскинцев и Московской, от маршала Жукова до улицы Куйбышева. Друзья, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах. Не забывайте спешиваться с транспорта, будь то велосипеды или самокаты, на перекрестках, а на питбайках можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования.
1: Информация на правах рекламы.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: реклама.
1: Люксюм, Омнитекс, топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: Уэст это Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Газовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пора-пора, мото-мото-мото.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
10: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. И есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. В России могут ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. Такое предложение направил министру просвещения Сергею Кравцову депутат питерского Заксобрания «Единорос» Антон Соловьев. Об этом сообщает парламентская газета. Парламентарий подчеркивает, что ему часто поступают обращения от родителей и сотрудников образовательных учреждений. Они жалуются на то, что длительное ожидание результатов экзаменов провоцирует серьезное эмоциональное напряжение у школьников и их родителей. С учетом современных технологических возможностей и развитием цифровых систем, подсчет результатов ЕГЭ и ОГЭ возможно ускорить, говорится в обращении депутата. Июньские пенсии с предловчанам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России, сообщает областное отделение соцфонда. Так, жители региона, которые обычно получают пенсию через банк 13 числа, получат их 11-го. Мера коснется всех видов пенсии по старости, инвалидности, в случае по потере кормильца. Порядок и даты выплат детских пособий сохраняются по графику. Для получателей выплат на карту или банковский счет зачисление происходит в течение всего дня. Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат деньги за июнь в привычные для себя даты. Почтальоны начали доставку пенсии на дом с 3 июня. Из-за ремонта трамвайных путей на развязке Космонавтов-машиностроителей на Уралмаше в конце этой недели в Екатеринбурге изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. Изменения вступят в силу с полуночи 12 числа до 5 утра среды 17 июня. Поменяют схемы движения трамваи, троллейбусы и автобусы, которые ходят по развязке Космонавтов-машиностроителей. В мэрии просят горожан отнестись к временным неудобствам с пониманием, заранее планировать маршруты, пишет Е1. Количество комаров в Свердловской области нынче побило рекорд. Как сообщили порталу Урару, в Висимском заповеднике такого нашествия не случалось последние 20 лет. По словам директора заповедника Александры Хлопотовой, причина огромного количества насекомых – большая влажность в прошлом и нынешнем годах. Полчища комаров атаковали и Висимский заповедник, и соседний Денежкин камень. Из-за них посетителей в заповедных окрестностях стало меньше. Специалист советует туристам в лесах использовать плотную одежду, а также москитные сетки – и репелленты, пишет Урару. Этим летом в моде остается спортивная атрибутика. Олимпийки, трикотаж джерси, ветровки в сочетании с украшениями и каблуками. Об этом заявили редакторы школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School. Также актуальна стала гоночная эстетика, куртки в стиле автоспорта, контрастные полосы, винтажная символика команд, спортивные силуэты. В тренде морская тематика. В одежде полоска, канаты, золотые пуговицы, оттенки морской формы. Этим летом вернулись в моду также ободки для волос. Безупречный макияж уступил место естественному сиянию кожи, говорится в сообщении школы, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос».
9: В среду на этой неделе дожди продолжатся, конца им пока что не видно. Будет лить то слабо, то сильно, ночью обещают грозу. Ветер тоже будет немного сильнее, 4 метра в секунду с северо-запада. По температуре чуть прохладнее, чем сегодня, плюс 13, плюс 14.
10: Ну, ночью гроза на самом деле как будто даже немножко медитативно.
11: Да, в общем, не знаю, когда гром ударит, я думаю, твоя медитация резко прекратится.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havail.pro.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
15: Пневмоподвеска?
13: Есть.
15: Разгон, как у гепарда?
13: Есть.
15: Госпрограмма?
13: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
16: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем, кто убирает в попутчики. Радиопилот, столица Урала, 18 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний.
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
3: Ну и помните, конечно же, что за нами разрешено подглядывать. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: А в казанском метро совсем скоро хотят запретить гадать, разводить костры, просить милостыню, а также продавать и меняться вещами. На данный момент постановление проходит антикоррупционную экспертизу, потому что, ну, мало ли, действительно, кто-то. В итоге, помимо того, что я перечислила, запретят также использовать пиротехнику, передвигаться на самокатах и велосипедах, перевозить их можно будет только в специальных чехлах или в упаковках теперь, да, пристегивать никуда их в метро нельзя будет. В общем, все запретили буквально, да?
1: Почему только там?
3: Я просто думаю, еще вот эта история вообще в целом специфическая. Гадалки в переходе.
1: С кострами.
4: Да. С обменными вещами. Что-то.
3: Мне кажется, что просто гадалка в переходе, это так же, как бабулька в переходе с пирожками, где ты у нее заказываешь, она тебе рассказала, у тебя будет то-то, то-то, то-то, а ты стоишь такой, жирно.
1: У тебя будет с яйцами и луком, вот, держи. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов. Стоит проспект Космонавтов от Завокзальной до улицы Машиностроителей. Сложности на Малышева. От Мира до Комсомольской. Сама Комсомольская все еще стоит от развязки на Калине до Объездной. Также сложности на Блюхера от Мира до Шевской. Не едется по проспекту Ленина от Луначарского до Хохрякова. И придется проявить терпение на улице Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова.
3: И напоминаем, что по поводу всех летних активностей нужно рассказывать детям о правилах безопасности на дорогах. Не только про пешеходные участки, но и про то, на каких средствах передвижения можно, где и как передвигаться. И то, что нужно, естественно, защитную экипировку использовать.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, и о которой вот мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник приз у нас получит, а еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу будем выяснять, что по культурной программе в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
8: Семья считает, надо брать.
9: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
10: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На старт! Внимание! Шеф!

0: карта проезда на chartage-пляж.рф.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатеринбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
6: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
7: 0+.
8: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лим-Попо. Привет всем любителям культурного отдыха. В столице Урала 18:13. А с вами навигатор, готов обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра в 19:00 можно прийти во Дворец молодежи на Ленина 1 и посмотреть трагикомедию «Басни для взрослых». Ну, для тех взрослых, кому 16 исполнилось, в целом и достаточно. По мотивам пьесы «Лиса и виноград» это все происходит. И она вообще о любви и свободе. Действие происходит в Древней Греции. Некрасивого раба покупает философ. И этот раб помогает ему там из всяких передряг выбраться, развлекает его баснями, жене его душу излечивает. Ну и всякие, в общем, любовные приключения, драматические интриги вы там найдете.
2: Да, в конце он говорит, ну так может ты подаришь мне свободу? Ну куда? Не, ну тоже давай успокойся.
1: Билеты от 2000 рублей, 16+, соответственно. В пятницу 12 числа можно в 19:00 также прийти в бар «Харизма» на Мира 23 на музыкальное лото со стендап-комиком. Стендап-комик будет вести, собственно говоря, эту игру. Как лото, только вместо чисел песни вы музыку слушаете, заполняете бинго-бланки, побеждаете, подарки забираете. Вокруг вас ведущий скачет, шутки шутит. Весело, прикольно. Билет стоит 990 рублей, 18+. В субботу 13 числа можно в 8 вечера в Свердловской филармонии на Карла Либкнехта 38А прийти на шоу барабанщиков «Чувство ритма». Там 9 энергичных барабанщиков из ансамбля, собственно, «Чувство ритма» в оригинальной обработке исполнят для вас популярную музыку в течение 2 часов на десятках разных ударных инструментов. Должно быть прикольно. Билеты стоят 1800 рублей и дороже. Возрастных ограничений нет. А в воскресенье 14 июня в 8 вечера в музее андеграунда на Добролюбова 4 под открытым небом пройдет концерт группы «Перемотка». Это пост-панк группа из Екатеринбурга, наши местные, то есть ребятки. И у них музыка сочетает в себе и меланхолию, и ностальгию, и какую-то вот эту романтику. То есть если что-то такое хочется послушать, приходите, зовут радоваться теплу, встречать наступившее лето. На самом деле, я прогноз посмотрела на воскресенье, там дождик пока обещают.
2: Это тоже часть лета, это тоже его часть.
1: Будьте готовы. Билет стоит 1900 рублей, 12+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Доча, включи голосовые прослушать.
5: Света, а мы в Лим-Попо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лим-Попо новый попросила. Сейчас презентуем.
6: Летние каникулы в аквапарке Лим-Попо.
7: Радость не за горами, она на горках!
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру
8: ООО «Кит Екатеринбург». Уверен, 108-667-1008-907.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda. Росточная, 38. Телефон 372-77-77.
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест».
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 19 минут, а с вами навигатор. Готовите знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Елена, она преподает музыку в детском саду. Доброе утро.
3: Привет. Привет.
2: Утро.
0: Да
2: утро.
0: Уж.
3: С проснутием.
0: Ага, Елена, согласен с тобой. Скажи, ты, похоже, по громкой связи с нами или через гарнитуру общаешься? Как-то плоховато тебя слышно.
4: Вот сейчас нет.
0: А, ну спасибо, и на этом.
2: Скажи. Я просто вот так, когда какую-то подобную фигню делаю, я стою такой, так, у меня ничего в мозгу не лопнуло, точно, давайте оценим ситуацию.
4: Ой, сори.
2: Да не, это я.
3: Это он.
0: Елена, расскажи, какие сейчас песни изучаете с детишками?
4: Ну, сейчас мы готовимся ко Дню России.
3: Справедливо, да.
0: Газманов или что?
4: Не, ну зачем?
2: Ну, это же...
4: Много других песен хороших.
2: Да.
4: Я, ты, он, она вместе целая.
0: О, кстати, действительно, забыл про нее уже.
2: Еще вот эта классика. Вот будет лето, уеду на дачу, в руки лопату. Ну и вот.
0: Елена, скажи нам, по-моему, не в первый раз участвуешь в городском квесте, да?
4: Да, я в прошлый раз продула.
0: Продула.
3: Подготовилась сейчас.
0: А сейчас защитилась от сквозняков как-то.
2: Продула, но очень музыкально такая.
0: В общем, три вопросика у нас по-прежнему для тебя имеются, но вопросы совершенно другие, не те, что были тогда. На каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок будет по праву твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, какую из этих улиц можно встретить в районе ЖД вокзала? Докторов, мастеров или комаров?
0: Ага.
4: На первом вопросе посыпалось.
0: Да, докторов, мастеров или комаров?
4: Мастеров, наверное.
0: Это правда. Действительно, выходит она на Артинскую, находится в завокзальном районе.
2: Двигаемся дальше. Скажи теперь, пожалуйста, Елена, в каком районе города находится отдельный переулок? ЖБИ, в Тузгородок или в Торчермет?
0: Где же он так отделился?
4: Отдельный, наверное, на Торчермете.
0: Это твой окончательный ответ?
4: Нет.
3: Давай еще подумаем.
2: По отдельному переулку у меня всегда есть любимая подсказка, которая никогда ничему не подсказывает. Я жил там пару лет. Я надеюсь, это поможет.
4: А где вы жили? В каком районе?
0: Да где мы только не жили.
2: Ты смотри, чуть не обманула.
3: Петрюшка.
0: Давай гадать, ЖБИ в Тузгородок или в Турчермет.
4: Так, отдельный переулок.
0: Отдельный
4: переулок, наверное.
0: Что-что?
4: Наверное, в
0: Тузгородок. Ну что, это правильный ответ. Расположен между Мира и улицей Гагарина, абсолютно верно.
3: Это все подсказка Андрея помогла.
0: А вот третий вопрос сегодня про Уралмаш и касается улицы Хмелева, идущей параллельно 22-го партсъезда. И вот как ты считаешь, кем был Иван Иванович Хмелев? Первый вариант – ученым-ботаником. Второй вариант – участником Великой Отечественной войны и героем Советского Союза. Третий вариант – уральским революционером. Иван Иванович Хмелев, ученый-ботаник, участник Великой Отечественной войны, либо...
4: Ну, имя как будто бы у него такого ученого.
0: Да, Иван Иванович, ты такой ученый.
2: А у нас так же определяют профессию людей.
3: Обычно, да?
2: Я тоже вот это все не выбирал. Мне сказали Андрей Николаевич, ну все, давай.
0: Он сразу же с Иван Ивановичем родился в халате.
4: Да, Хмелев, на Уралмаше.
0: Ага.
2: Ученый-ботаник. Герой Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, уральский революционер, что-то одно из.
0: Ну, пусть что.
4: Пусть будет ученый-ботаник.
0: Ученый-ботаник. Что-то помнишь про него, как ученого?
4: Ничего не помню вообще.
0: Но Иван Иванович звучит как очень ученый.
4: Рождение.
0: Да.
2: Меняет профессию.
0: Я даже так тебе скажу, поошибочно называют ее Хмелева. На самом деле фамилия у него была Хмель.
2: Ладно, я дам последнюю подсказку. Уралмаш имеет определенную специфику, в честь кого в этом районе называются улицы.
4: Так.
0: Я даже не знаю, что эта подсказка явно сработает.
4: Я снимаю свой ответ.
0: Кандидатуру оставляешь?
4: Так, пусть будет третий вариант.
0: Уральский революционер. Вот это вот подсказка от Андрея была, да?
4: Ну, видимо, да.
0: Видимо, да. Так ты ее распознала.
2: Я не могу сказать, она это была или не она, вы понимаете?
0: Ладно, принимаем твой вариант ответа. Рыба, сом, выиграешь, но потом, к сожалению... Участником Великой Отечественной войны и героем Советского Союза он был.
2: Ну тут действительно, на самом деле, потому что в честь либо революционеров называют на Уралмаше, либо в честь героев Советского Союза.
3: Венска, не расстраивайся.
2: Не расстраивайся, ты классная, бодренькая, звони нам еще.
0: Звони еще, как раз будет повод пообщаться.
2: Да, ну а остальным напомню, что если не получается, ну и Лене в том числе, не получается выиграть в конкурсе, это не конец света. Приз у Радиопилот можно забрать также, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщения о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
5: Информация на правах рекламы.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатеринбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Это что, цены? Да вы шутите!
3: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
3: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
6: Кто так

0: Всем тут круто. 0+.
1: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
2: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
3: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
4: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
1: В Лимпопо? Конечно!
5: Ура! Купаться!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
7: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors. Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
7: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
8: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
7: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
8: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
9: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пилот. Звание.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов и 33 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Галактика». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 6 баллов стоит Малышева от Мира до Комсомольской и от Мамина Сибиряка до Максима Горького. Сложности на космонавтов от Завокзальной до улицы Электриков. Сибирский тракт, а также декабристов, полны транспорта от Буторина до улицы 8 марта. Не едется по Восточной от Ленина до декабристов. Также затруднен проезд по Блюхера и проезжие от Сахалинской до Норильской, и придется постоять на проспекте Ленина от Луначарского до Хохрякова. Друзья, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах. В частности, на питбайках можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования. И, конечно, пользоваться защитной экипировкой.
2: Информация на правах рекламы.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел узнать, есть ли какая-то инсайдерская информация подробная по Волга К50. Как собираться будет, вообще какие цены и...
2: Ну, давай так, конкретно итоговый чек, я думаю, мы все увидим. Тут тоже как бы инсайдерскую информацию не узнавал. Мы вообще пока с «Волгой» как бы, ну, вот так, чтобы прямо Вась-Вась, не особо дружим.

0: есть они пока отдельно от меня существуют. Но пока весь хайп в сети связан исключительно с платформами китайского производства.
1: Ну, это понятно.
0: Ну, то есть, особенно это касается Манджара, переодетого и с помененными шильдиками, да, упрощенными там кое-какими вещами. Я скажу так, если это оживит производство в нашей стране, и это будет, ну, реально соответствовать тому качеству, которое хотя бы есть у первичного производителя, ну, так же, как и «Москвич» имеет место быть и будет существовать, да почему бы и нет. Но цена за 4 с лишним миллиона автомобиля, которые там стоят полтораху, ну, ей-богу, не демократично, мягко говоря.
1: Ну, вот, вот и хотелось как бы тоже ситуации такой не случилось, что на нашем российском рынке эта машина будет стоить определенную сумму, да, и ее же будут подгонять дилеры. Ну, то есть, как будут. Бы, будет рост, так сказать, китайской машины. То есть,
0: да, да, да, так, так и
1: вот
0: будет.
1: Вот этого как бы не хотелось.
0: Нет, он такой будет. И... Чего не хотелось бы? Мне тоже много чего не хотелось, но будет. Я тебе сразу могу сказать, что ее не будут продавать дешево, потому что это ж как бы Манджара стоит почти пятеру.
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел поинтересоваться мнение по Эволют. Ага. Электричка с гибридами, какие-то мнения есть уже,
0: ну,
3: или нет?
0: Давай, изначально я этот транспорт увидел только в южных регионах, и мы общались с таксистами, много их в такси. Я вот в Сочи был буквально в мае и катался на Испейсе. Что касается эксплуатации в южных регионах, ребята все говорят, да, клево, да, круто, в пределах небольшого мегаполиса, реально себя оправдывает, да, может быть, кондовенько сделано в плане комфорта, тут я не спорю. Но если мы берем экономическую составляющую, получается выгодно. Но как только переходит в зиму, тут начинаются жалобы. Заряда не хватает, того, пятого, десятого. А чтобы хватало заряда, нужна другая батарея, да и вообще, в принципе, другая машина. И много других нюансов. С айпрошками сталкивался тоже, но это тоже в южных регионах. То есть для нашего с вами, наверное, все-таки для небольших пробегов. По сути, это машина на работу и обратно. И если есть возможность где-то подзаряжаться, например, дома у себя, в коттедже или еще что-то, вообще электрички интересно. И гибриды интересно. Но с точки зрения сейчас паркингов и многих других вещей, ты же тоже читал с 1 июня, что будет?
3: Ну да.
0: Ну вот, собственно, вопрос, да, если ты берешь для работы и небольших пробегов, и если тебе от дома до работы и обратно, это выход из положения. Это бюджетно, дешево и сердито. Если ты берешь уже там под такси, не хватит тебе пробега в северных регионах. Тоже общался на эту тему с ребятами из транспортных компаний. Сейчас же еще зайдут электрички. Там надо посмотреть. Ну, и гибриды тоже будут развиваться. Правда, как это будет в рамках нового пожарного пожарной безопасности новой, я не знаю, честно. Будем смотреть.
3: Ну, просто из форумов увидел момент, что Webasto добавляет к электричке как раз-таки на зимний период, решает вопрос обогрева салона.
0: Да, обогрева салона, да, но емкости батареи-то нет. Мы же говорим с тобой о том, как на ней ездить. Ну, чтобы у тебя там не 150 километров в день оставалось, а поболее. Спасибо тебе большое за вопрос. Хорошего дня. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем четырем более и менее колесным. Столица Урала, 18 часов и 42 минуты, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: И напоминаем вам, что в этот четверг, 11 июня, утреннее шоу «Катапульта» будет вестись в автосалоне «Автобан» на Металлургов 67. Если где-то в тех местах, можете к ребятам заглянуть, а если нет, то тогда все равно посмотреть, что же происходит там на видеотрансляции, которая размещена на сайте pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта «Автобан Импорт» на Металлургов 67. Автомобили из Европы, Китая и Кореи в наличии и под заказ. Более 200 авто в наличии. ООО «Автобан Запад Плюс».
2: Японские ученые сейчас активно работают над визуализацией снов с помощью ИИ, и недавно у них произошел прорыв. Теперь они могут частично декодировать мозговые сигналы, визуальные образы. Пока что точность воспроизведения в диапазоне 60-70% вот в этом. И способны, значит, идентифицировать ключевые категории, такие как люди и лица, соответственно, предметы домашнего обихода, ландшафты природные.
3: Там своя игра, что ли?
2: Геометрические формы.
3: Выбирайте категорию. Люди и лица за 500, пожалуйста.
2: Но что интересно, эта система не записывает какое-то видео напрямую из мозга, она именно генерирует распознанные сигналы.
1: Я не помню, как правильно эта фигня называлась. На самом деле уже была технология, которая условно визуализирует сны, то есть какие-то очертания, движения показывают того, что в этот момент в своей голове наблюдает человек.
3: Не, была.
1: Но там в основном это все было, знаешь, типа, это все в помехах, и вот какой-то типа силуэт условно там двигается.
3: Мне кажется, ты фильм смотрел. Белый шум, наверное.
2: У них сейчас это тоже больше напоминает вот эти, знаете, картины импрессионистов с размазанными историями. Вот ИИшка с этого в целом начинала, когда генерировать начинала изображение.
3: Первый не раз лоб, короче, вот сейчас мы тот же самый встречаем, нет никаких подтверждающих данных, что вот это человек снилось. То есть он же не записывал, не говорит, мне в 15 минут снилась женщина.
2: Здесь не только сны, здесь еще и воображение в целом, потому что, ну, по идее, это один и тот же механизм.
1: Ну, тут видишь, в чем проблема. Я боюсь, что ты пришел куда-нибудь, вот-вот, где вот это вот делают, и ты лег, уснул, к тебе все подключили, нарисовала ИИшка им, что ты видел во сне, ты просыпаешься, а уже опера стоят над тобой. И так вот по поводу вот этих эпизодиков твоего сна, братан, поговорить надо.
3: Рисунки к делу приобщаем.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение. Пилот FM. Реклама.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О!

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
10: Автомобиль.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Внимание всем постам на 104 десятых навигатор. Бум!
1: Добрый вечер всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый вечер. На портале госуслуги введут тревожную кнопку. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем окончательном чтении. С помощью такой кнопки можно будет жаловаться на мошеннические действия через портал госуслуги. Сигнал оперативно поступит в государственную информсистему, затем в банки, операторам связи и в полицию. Также закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать клиентам ущерб, если они не заблокировали подозрительный номер. Инициативу реализуют в рамках второго пакета мер про противодействие кибермошенничеству, сообщает РИА Новости. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Эксперты профильных ведомств прогнозируют резкое повышение уровня воды в некоторых реках. Особое внимание в ближайшее время будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. Главы городов и владельцы плотин уже получили предписание взять гидрологическую обстановку под личный контроль. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение. Жители региона просят следить за официальными сообщениями местных властей, сообщает департамент информполитики региона, пишет агентство ЕАН. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В МЧС призывают свердловчан быть аккуратными в помещениях и на улице. В четверг, 11 июня, погода ожидается более спокойной, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова ожидаются дожди и грозы, пишет агентство ЕАН. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, более сухая погода придет на Средний Урал в 20-х числах июня, но летней жары в прогнозах пока нет. Работа калейдотеатра в Екатеринбурге почти заморожена из-за отсутствия учредителя. Об этом заявил в суде представитель организации Владислав Хрупалов. Из-за отозванной электронной и цифровой подписи Николая Калиды в организации не могут полностью выплатить зарплату сотрудникам. В конце квартала не смогут сдать отчетность. В театре не могут распоряжаться счетами и деньгами. Выплата идет по ранее заключенным договорам, пишет коммерсант Урал. Напомню, в Екатеринбурге сейчас идет судебное разбирательство из-за отсутствия учредителя калейдотеатра. Чтобы сохранить театр, нужно в судебном порядке утвердить полномочия его директора Эки Вашакидзе, пишет агентство ЕАН. Сезон цветения тополиного пуха может быть опасен для машин. Об этом заявил в «Вечерней Москве» директор департамента послепродажного обслуживания группы автокомпаний Игорь Серебряков. Пух может забивать радиаторы системы охлаждения двигателя и кондиционера, воздушные фильтры и вентиляционные каналы. В моторном отсеке пух может смешиваться с пылью и масляными испарениями, нарушив тепловой режим двигателя, что может привести к его перегреву. В период цветения тополя специалисты советуют автомобилистам каждую неделю очищать радиаторы сжатым воздухом или слабым напором воды. В конце сезона поменять воздушный фильтр двигателя, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
5: Информация на правах рекламы.
6: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
7: О чем не скажут пчеловоды? На радио Пилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
8: Астрологи объявили неделю сниженной активности самокатчиков. Дождь продолжит лить и завтра, закончится по предварительным прогнозам ночью в четверг. На термометре весь день без сильных изменений, 13-14 градусов выше нуля. Ветер ожидается северо-западный, его скорость 4 метра в секунду.
1: И также есть информация от МЧС, которая предупреждает по области возможный град и ветер до 20 метров в секунду, помимо дождей и гроз, так что будьте бдительны.
9: Ну и да, убирайте автомобили, соответственно, из-под деревьев и так далее. А кто никуда не собирается, машины нету, готовьте какао и грустные мысли. И подоконник, чтобы на него сесть.
5: Пилот FM.
10: Реклама.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
14: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
15: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Дорога. Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге 19 часов и 3 минуты, а с вами на 104 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: На календаре 9 июня сегодня отмечается Международный день друзей. Друзьяшек до своих цените, поздравьте обязательно.
0: Тех самых 10 сезонов.
3: Your life was gonna be this way.
2: Да, именно так. Какие молодцы, а?
0: Какие
2: сегодня отмечается Международный день мотоциклиста. Не гоняйте, пацаны, вы матерям еще нужны. Вот эти вот все вещи.
0: Ага.
2: День пускания мыльных пузырей сегодня. Что интересно...
0: Опускание или пускание?
3: Да ты просто отстой, пузырь, да ты
2: пускание.
3: Чего?
2: Очень запускание. Очень древнее развлечение. То есть еще в китайских папирусах были люди, которые пузыри дули. В Древнем Египте об этом тоже приколе знали. Интересно, что нас это все
0: сколько
2: еще
0: развлекает. Сколько они выдулить могут пузырей?
2: Достаточно много,
3: я подозреваю, что 0,7-0,5. Как только что-то начало мылиться, там уже появились
2: сразу
3: ребята
2: же,
3: с трубочками.
2: Да,
3: но я, кстати, помню, в детстве я очень редко имел дело вот с пластиком, ну, с продаваемыми вот этими мыльными пузырями. Как правило, это был скрученный листочек, и дома что ты мыльное нашел с водой на бодяжу.
0: У меня оставалась эта штука, собственно, просто мыльный состав я сам делал из мыла.
3: Да, там главное, чтобы, не дай бог, где-нибудь на линолеуме потом мать увидит, что ты оставил вот эти пятна мыльные.
2: О, да.
3: Удачи.
2: Еще отмечается Международный день архива. Архивы — это память человечества, поэтому поздравляем всех,
0: Ваня,
2: кто
0: Клюс, тебя с праздником.
3: Ванька!
0: У нас просто сотрудник раньше был, сейчас архивариусом работает, вот ему привет.
3: Да, слово классное, мне очень нравится.
2: Архивариус?
3: Это не звучит как человек, который следит за архивом, это звучит как волшебник.
2: Да, это правда. Отмечается день Дональда Дака сегодня. 92 года назад у Диснея вышел первый мультфильм с ним. Да, назывался «Маленькая мудрая курочка», если вы не знали.
0: Он был курочкой?
2: Нет.
0: Или про него была история?
2: Там была история, где он участвовал, он был негативным персонажем, который отлынивал, там, ленился постоянно.
3: Слушайте, будем честны, Дональд Дак в целом, так-то вот на его поведение посмотришь, да, он такой, ну он конченая гнида, я бы с ним работать, например, не хотел.
0: Но он же вроде Скруджу приходился каким-то родственником.
3: Брат, племянник или кто-то что-то.
0: Потому что своих племянников он туда скидывал не раз. Это было, знаешь, как типа отпослать в деревню к алкашу, вот типа у него поживут.
2: В народном календаре сегодня Федорин день, и на Руси Федору называли колючий на язык, поэтому крестьяне в этот день запрещали девицам болтать друг с другом, потому что вот беду можно накликать.
0: Что Федорина горе получится.
2: Вот, конечно. Еще люди были уверены, что сплетни или слух, которые в этот день пущены, обязательно обойдут всю деревню, и все узнают, что у вас там за закрытыми дверями происходит.
0: На самом деле, в любой день так. Не обязательно для этого ждать.
2: Ну, еще, кстати, избы в этот день тоже не мели, да, ссоры за избы, вот эта вот история, но также считалось, что домовой забирает с подвесом веник, и неосторожная хозяйка может его вымести вместе с ссором.
0: Что он там под веником делает? У него какой-то брачный период.
2: Хозяйку
3: нам отжирает. Ну, извините, но со стороны веник похож на прекрасную бородатую женщину.
0: Так распужился. Ладно, всех причастных с праздниками. И пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Комсомольская все еще не радует от развязки на Калине до Объездной. На Малышево плотники от Мира до Комсомольской. Затор на Декабристов от Луначарского до улицы 8 марта. Пробка на Амундсена от Волгоградской до Объездной. Сложно пробиться по Ленина от Луначарского до Хохрякова. И не радует проспект Космонавтов от Артинской до улицы Машиностроителей.
3: И в эту прекрасную летнюю пору не забывайте рассказывать детям о правилах безопасности на дорогах, про виды транспорта, которые можно и где на них можно передвигаться, и, конечно же, про необходимость использования защитной экипировки.
2: А если к сводке вам есть что добавить, тогда добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОСЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Уважайте свои личные границы. К вашему «Мерседесу» или «БМВ» тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
6: Радость не за горами, она на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: Екатеринбург. Огарян 108-667-1008-907.
9: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем мастерам фигурного рифмоплетения. В столице Урала 19 часов и 16 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: Чтобы в нем принять участие и чмокнуть, набирайте 237-104. Да. Особо больше ничего от вас не надо.
0: Ну, хотелось бы, чтобы вы находились в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Про бальзам для губ молчу. Алло, алло, сорвался звоночек.
1: А я не могу пользоваться бальзамом для губ. У меня такое ощущение после него, будто я котлеток жирных объелся.
2: Ну, у тебя усы просто еще, поэтому...
1: Ну да, они определенно делают все чуть хуже.
0: Да и бальзам бывает разный.
2: Тоже.
0: Даже 40-градусный. 237-104, главное ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Ну и что, процесс не отвлекал от вождения. У нас для вас легкое задание. Не так давно у нас песня эта в эфире появилась, до сих пор периодически играет, так что все шансы на вашей стороне, что вы просто заберете подарочек.
1: Я теперь стою и вспоминаю бальзамы, которые надо было, в кавычках, добавлять в чай. Ага. По сути, это коктейль. Это коктейльная основа для чайного,
0: да,
1: коктейля.
0: Они расходовались быстрее, чем сам чай. В этом был их основной минус.
1: 237-104. Кто?
0: Неустойчивая связь какая-то, что ли? Или люди не могут дождаться?
1: Ну, еще на самом деле... Хотя нет, я хотел сказать про грозу, а потом посмотрел на улице такой, ну ладно, это бы я погнал, конечно.
0: Ну, понимаешь, гроза — явление такое, которое может быть где-то еще рядом. Например. Алло, алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
3: Добрый вечер, Алексей.
0: Алексей, чего так долго не набирал? Пришлось уговаривать.
2: Мы тебя заждались.
3: Так вот, еду, слышу, что-то никто не звонит. Думаю, ну позвоню тогда.
0: Спасешь, но ситуацию. Расскажи нам, Алексей, немножко про себя. Где работаешь, чем занимаешься вообще?
3: А, занимаюсь привозом автомобилей из Азии, Японии, Кореи и Китая.
1: То есть ты один из этих людей, которые во время кризиса, наоборот, такие: «Поперло дело!»
2: Ручки потирает, да, хитренько.
3: Но, кстати, на самом деле спрос очень большой.
1: Ну, так естественно.
2: О том и речь.
0: Естественно. Есть определенные ситуации, в которых мы сейчас находимся. А скажи, музыку-то слушаешь, Алексей, какую-нибудь русскую?
3: Да, периодически слушаю, но русскую в основном у вас на радио.
0: Ну вот у нас как раз не так давно звучала в эфире, может быть, даже сегодня была, Мари Краймбри с треком «Нравится жить». Может быть, помнишь такую песню. Небольшой фрагментик из этого произведения мы сейчас для тебя прокрутим. Правда, одно слово. Мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Да, конечно.
0: Ну, полетели.
4: Нравятся люди, умеющие жить без драм. Со вкусом побед. Мне нравятся люди, бегущие по. Неважно, сколько им лет.
0: А стоит ли повторить задание текстом для тебя, Алексей, или так все понятно?
3: Да, я потому что плохо слышу, динамики чуть-чуть.
0: Хорошо, слушай текстом внимательнее.
2: Мне нравятся люди, умеющие жить без драм. Со вкусом побед. Мне нравятся люди, бегущие по. Неважно, сколько им лет.
3: Бегущие по... Так, рифма на слово «лет».
2: На слово
0: «нет».
2: «Драм».
0: Через строчку. Мне нравятся люди, умеющие жить без драм. Мне нравятся люди, бегущие по... Вот так вот, если сократить все. Убрать вкус побед, как в новом
3: орбите. Слышно, что слово-то легкое.
0: Да, вообще... Каждый день мы его встречаем, даже чуть раньше.
1: Я это слово ненавижу. Именно поэтому я пошел работать вот в вечернее шоу «Навигатор».
0: Я ненавидел его раньше. Именно поэтому я...
3: По утрам!
0: Правильный ответ! Поздравляем тебя с победой, да! Мы же... Выстраданная подсказка!
1: Мы на самом-то деле хотим подарочек дать. В этом секрет.
0: Оставайся на связи, определимся, какой же подарок заберем. А сейчас громко и четко крикни нам:
1: офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
1: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Вы привыкли во всем быть первым, верны своему стилю, превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Галактика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Малышево от Мира до Комсомольской, подстаивать декабристов от Луначарского до 8 марта. Плотненько на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Также придется проявить терпение на улице Вильгельма Дегенина от объездной до Краснолесья и затруднен проезд по объездной дороге от Московской до Амундсена. Друзья, помните, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах. При пересечении перекрестков на пешеходном переходе нужно спешиваться, будь то самокат или велосипед, а на питбайках можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования.
2: Информация на правах рекламы.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
3: Приятно, что и у умных людей проблемы те же, что и у нас. Энтузиаст от робототехники Стивен Ченг построил устройство для быстрого, эффективного и предельно безопасного уничтожения комаров. Работает оно по принципу ПВО, реагирует на появление насекомых в области поражения и наводит на них оружие в виде маломощного лазера. Ченг утверждает, что приложил максимум усилий для того, чтобы эта система не смогла нанести вреда никому и ничему, кроме комаров. Эффективность системы обусловлена использованием искусственного

0: отдельной камерой для сканирования пространства и выявления людей, животных или легковоспламеняющихся предметов. Если они пересекают траекторию лазера, стрельба мгновенно прекращается. Автор утверждает, что случайное попадание по нецелевому объекту исключено.
1: То есть мы сразу можем сделать вывод, что он балабол, да? Потому что, я думаю, какой бы там ни был искусственный интеллект, что-то мне подсказывает, что издалека, допустим, пушинку он вполне себе примет за комара, которая залетела также.
0: Главное, сам так не наряжайся. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь с навигатором.
2: Информация на правах рекламы.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Если бы вы были птицей, вы бы тоже пели свои трели, но и не только. Вот ученые выяснили, что птицы, оказывается, часто самоудовлетворяются. Вот вы пойдете в зоопарк, в отдел птиц, вы присмотритесь, особенно к попугаям. На жердочке-то они не просто так сидят. Значит, исследователи собрали данные о 120 видах птиц, в том числе попугаях, утках, курах, петухах и других.
4: Так.
3: Значит, оказалось, что самцы обычно трутся о жердочки, ветки и даже об хозяев.
4: Ой-ой.
3: Значит,

0: и самки задирают хвост и прижимаются к разным предметам. Владельцы часто думают, что надо вести к ветеринарам и что-то убрать из клетки разные предметы. Что-то думают, что, может быть, кто-то говорит, что это от стресса у них там, и еще что. Но ученые говорят, да успокойтесь вы.
1: Это ну, дайте самоудовлетворение?
0: Вы... Да, вот это вот, когда Кеша хороший, вот это Кеша хороший.
1: А я-то думал, вот это пиастр!
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.

0: Пилота FM. Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385 85.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
3: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
4: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
5: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
2: В Лимпопо? Конечно!
6: Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
8: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
9: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
10: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
9: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходимо консультация специалиста.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: Черри, Белджи, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто заканчивает трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт о пиратстве. Ну не о старом пиратстве, а о современном цифровом. Недавно было исследование проведено. Оказалось, что пиратство контента не вредит его продажам. Европейский Союз заказал, а затем намеренно скрыл результаты этого 300-страничного исследования, в ходе которого выяснилось, что пиратство не влияет на продажи цифрового контента.
0: Но на самом деле, если серьезно говорить, то это абсолютно понятно, потому что я пирачу то, что мне только бесплатным нужно. Типа, как только на этом бы появился ценник, я такой, ну мне тогда не надо просто. Вот и все. Типа, а то, что я хочу купить, я куплю.
2: Да, здесь дело как будто просто в любви к халяве.
1: Но стоит отметить, что доклад охватывает лишь страны Евросоюза, где традиционно уровень ПК пиратства достаточно низок.
0: Подождите, я переобуваюсь обратно. Так это Европа! Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Ну, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час. Надеждой Стрельниковой не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем до завтра!

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Закон, который вводит административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования, приняла Госдума. Документ прошел второе и третье окончательное чтение. Идет речь о продаже электронных билетов людьми, которые не являются перевозчиками или их представителями. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для ИП и юрлиц 400-500 тысяч. В пояснительной записке к документу отмечено, что из-за ограничений на авиаперелеты в России участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда, перепродают дороже, создавая искусственный дефицит, пишет газета.ру. ЦИК Армении получил заявление на пересчет голосов на более чем 500 участков. Обращение подали кандидаты и доверенные лица оппозиционных партий, пишет агентство ТАСС. В ЦИКе Армении уточнили, что избиркомы рассмотрят обращение и определят участки, на которых проведут пересчет. Ранее глава ЦИКа Армении Вагн Авикимян заявил, что официальные итоги парламентских выборов в стране проведут 14 июня. Наблюдатели ОБСЕ в предварительном отчете указали, что премьер Пашинян выступал с угрозами в адрес оппозиционных кандидатов в ходе кампании. По предварительным данным ЦИКа Армении, партия Пашиняна набрала около 50% голосов. В Екатеринбурге до конца лета перекроют улицу на Эльмаше. Троллейбусы и автобусы изменят маршруты. Участок Краснофлотцев от Донской до улицы Таганской будет перекрыт из-за ремонта теплосети с понедельника 15 июня и по 30 августа. Изменятся маршруты троллейбуса 33, автобусов 41 и 68, сообщает пресс-служба мэрии, пишет Ядин. Почти одновременно начнется ремонт трамвайных путей на перекрестке машиностроителей космонавтов на Уралмаше. Но ремонт будет кратковременным. С полуночи 12 июня до 5 утра 17 июня изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. В День России в Екатеринбурге на Плотинке пройдет ежегодная акция «Хором славим Россию и город». Вместе с хором споет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В составе хора «Уральский государственный духовой оркестр», ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-Этюд Бэнд». В понедельник, 8 июня, прошла первая репетиция. На ней присутствовали почти 1500 человек, отмечает «Комсомольская правда». В праздник к хору смогут присоединиться все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Итальянский модный дом Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Эта разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинос».
8: В эту среду никакой пощады для нас не будет. На термометре стабильные плюс 13, плюс 14 градусов. Дождь продолжится, лить будет весь день. Ночью обещают грозу. Ветер подует умеренный, 4 метра в секунду с северо-запада.
0: А известно, когда закончится вся эта дождливая история?
8: В четверг ночью, но потом он продолжится с утра.
9: Да ну, нет. Вроде там ученые говорят, что-то несколько миллиардов лет до того, как солнце взорвется. Примерно...
10: Пилот FM.
11: Реклама.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте reginas-havail.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: А ты видел?
13: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
14: Нелма-подвеска?
13: Есть.
14: Разгон, как у гепарда?
13: Есть.
14: Госпрограмма?
13: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
15: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
11: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
10: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
11: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
10: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
13: Свет, свет.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343 13.

0: Реклама.
1: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Тепло ли тебе, девица?
10: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
9: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
11: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: А ты видел?
13: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
14: Нелма-подвеска?
13: Есть.
14: Разгон, как у гепарда?
13: Есть.
14: Госпрограмма?
13: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
15: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: FM. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.
2: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стадо Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Вязовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Kod.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
10: салют.
11: Привет.
10: Радио.
0: 104,4 FM.
12: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 1 час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:38. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: You better move. I feel good when I pull. I feel good when I

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи!